0: Реклама. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
2: Только сейчас. Семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клёна. Да-да, всего 3,5%.
1: Три Клёна. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
2: Отдел продаж Сиблидер 215-20-40. Жилые кварталы Три Клёна, дом номер один.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.
4: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
5: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
3: 215-50-09. Группа строительной компании «АС». ООО «Специализированный застройщик ДСК-2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Чувствуешь каждую яму? Машина не держит дорогу?
7: Пора заехать в центр ремонта подвески «Реставрация». Диагностика, ремонт, запчасти. Семафорный 201В, 217-88-88.
6: Выбирай безопасность. Заезжай в «Реставрацию».
8: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
10: Ты в своем уме?
11: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль.
12: Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
13: О, Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
14: Скам. Ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ Сибирь.
15: Это надо видеть. 6+.
16: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.
17: Новое. Это мы.
18: Привет всем, это Сергей Лазарев.
19: С вами Тима Белорусских.
20: Это Филатов и Кэрос на Новом радио.
21: Это Звонки.
22: С тобой Даня Нилетто.
23: Новое.
24: Всем привет, это Мэри Гу.
25: С вами Джонни.
26: Меня зовут Ёлка.
27: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
28: С вами Полина Гагарина.
29: Всем привет от группы Пицца.
30: Слушай.
31: Новое радио. Присоединяйся погромче.
32: Newradio.ru.

впервые в концертном зале нового. Цой. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 30 сентября в 18.00. Сольный концерт. Цой. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в понедельник, 28 сентября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 7, ночью плюс 2. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
3: 215-50-09. Группа строительной компании АС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Реклама. Куда пойдет рынок в 2027 году? Честный ответ – не знает никто. Но у тех, кто считает рынок каждый день, есть сценарии. 8 октября команда NZT Русфонд в Красноярске. Макроэкономика, сектора, идеи для портфеля и ваши вопросы спикерам. Регистрация 254-21-21.
5: Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» в Красноярске, ООО «Финам» Красноярск. Возрастное ограничение 16+.
6: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район «Калина Долина» от «Арбан». Подробности 205-15-15.
7: Застройщик ООО «СЗК». Компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
8: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во, клюет.
9: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне: купи зоту, купи зоту.
8: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
9: Да я и так думаю про зоту.
8: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
10: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
11: Кому в речном жить хорошо? Романтикам, встречающим рассветы и закаты, в уютном эркере с видом на горы, Енисей или собственную реку во дворе. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
5: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Если питомцу нужна помощь, запомните: ветеринарный центр имени Глазковой. Полный цикл помощи круглосуточно. Ветеринарная клиника, стационар, гостиница и ветеринарная аптека в одном месте. Заботы к вашему питомцу. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича, 12А.
13: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
14: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
13: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
15: Для лиц старше 16 лет.

рок-н-ролл.

слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
4: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ – 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу» – Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
5: Строительный сезон в разгаре. Погода радует, как и цены на краски. Скидка 20% на краски Тикурила во всей сети Color Studio. Успевайте до конца октября. Телефон 218 0909. Красноярск.
6: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Наследник не готовит к экзаменам. Наследник готовит к жизни.
8: Мы учимся не бояться ошибок и говорить так, чтобы нас слышали.
9: Это место, где закладывается фундамент успешного будущего.
7: Подарите лучшее будущее своему ребенку. Вложите в него самые востребованные навыки, и уже завтра он будет иметь конкурентное преимущество перед сверстниками. Деловой образовательный клуб «Наследник». Мира 86. Наследник124.ру.
10: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Енисейский тракт 83.
11: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет «Дигитрол». Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
12: Слушай.

0: Ивановым.
1: Всем привет, с вами Джонни и Клава Кока.
2: Слушайте нашу новую совместную песню «Журавли» на новом радио.
3: Всем приятного прослушивания.
2: Приятного прослушивания.

6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в понедельник, 28 сентября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 7, ночью плюс 2. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
1: Реклама. Дивиденды, отчетности, сектора, сценарии. Если вы понимаете, о чем это, дослушайте до конца. 8 октября в Красноярск приезжает аналитическая команда NZT Русфонд. Живой разбор рынка и 5 идей для портфеля. Вход только по предварительной регистрации. Подробности 254-21-21.
2: Брокерские услуги оказывает АОФИНАМ. Представитель АОФИНАМ Красноярске, ООФИНАМ Красноярск, 16+.
3: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина» дешевле. «Красшина». Калинина, 65.
6: Такая круть! Еще хочу!
7: Это ты о чем?
6: Была в аэрокомплексе «Скайфлай». Летала не просто в аэротрубе, а еще и с погружением в виртуальную реальность. Прыгала с самолета, пролетала над каньоном, над мостами, мимо птиц и воздушных шаров. Ты даже не представляешь, насколько это классно. Погружение на 200%.
7: Ого! И правда круть! Я тоже хочу попробовать!
6: Тогда звони в аэрокомплекс SkyFly 205-05-87 или смотри на сайте myskyfly.ru.
8: Для лиц старше 9 лет.
9: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно в Брюгге» и «Гамбург». Авиаторов 50, Сурикова 12.
10: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
11: Застройщик ООО «Созай Кутикова Вилла». Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
12: Love, I can't.

0: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают следы.

0: нами на YouTube, ВК Видео и Рутьюб Нового Радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
3: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова 3 клёна. Да-да, всего 3,5%.
2: 3 клёна. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
3: Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-40. Жилые кварталы «Три клёна», дом номер один.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
5: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервисом. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. УГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
6: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Буга будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. Калина-долина. Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
7: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
8: Кому в речном жить хорошо? Активным и спортивным. Их всегда ждет современный дворовой фитнес-центр. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
4: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
10: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
9: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
11: Для лиц старше 16 лет.
12: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.
13: Новое на новом.
14: Искрами глаза зажигать небе звезды.
13: Фейгин. Искрами.
14: Пока у нас есть еще 20 минут до утра.
15: Пока ты спала, я проникал в твои сны.
13: Ваня Дмитриенко.

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон.
2: К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Один плюс один.
3: О, боже, нет!
2: Утро на грани. С 7 утра по будням. Утреннее шоу «Один плюс один».

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в понедельник, 28 сентября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 7, ночью плюс 2. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
3: 215-50-09. Группа строительных компаний АС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Реклама. Если у вас брокерский счет, этот разговор для вас. 8 октября. Живая встреча с аналитической командой NZT Русфонд. От макроэкономики до секторов и сценариев на 2027 год. Вопросы спикерам прямо из зала. Вход по предварительной регистрации. Звоните 254-21-21.
5: Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» Красноярск, ООО «Финам» Красноярск. 16+.
6: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Партизана Железняка 36Б.
7: Вкусные у тебя яблоки, но червивые.
8: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
7: Ну ты сравнил.
8: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
7: И ты выбирай зоту.
9: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
10: Стучит подвеска? Тебе в реставрацию. Диагностика, ремонт, запчасти.
11: Выбирай безопасность. Заезжай в центр ремонта подвески «Реставрация» на Семафорной, 201В. Телефон 217-88-88.
12: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича, 12А.
13: «Скам» – ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ «Сибирь».
14: Это надо видеть.
15: 6+.
16: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в гуд-фуд-пабах «Залечь на дно в Брюгге» и «Гамбург». Авиаторов 50, Сурикова 12.
17: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Радио и Zion Music представляют финальный этап конкурса «Музыкастинг». Неделя новой музыки и исполнителей в прямом эфире нового. Будущую звезду определяют слушатели и профессиональные жюри. Кто же получит главный приз, покажет «Музыкастинг». Не пропусти. С 5 по 9 октября полуфинал. 12 октября в 18.00 финал конкурса. «Музыкастинг». Смотри, слушай, голосуй в прямом эфире нового.
1: Реклама. Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
3: Да что тут думать? Котел!
2: Не входит!
3: Тогда вообще думать нечего. Зота! Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
2: А он точно самый-присамый необходимый?
4: А как ты думаешь, почему так написано?
2: Даже не думай сомневаться. Зота!
5: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
1: Речной квартал в Портовом. Самый семейный из ныне строящихся проектов «Арбан». Мамам спокойно, детям интересно, папам комфортно. И главное, всем удобно. Квартал «Речной» в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
6: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас. 8 800 250 49 96.
8: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
6: Застройщик ООО «Сазайбутика» говорил. Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
9: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная. Ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
10: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
11: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
12: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
13: «Новое радио».

0: Новое на новом.
1: Всем привет, это Даня Нилетто. Слушайте прямо сейчас мою новую свежую песню «Ментоловая». Песня либо про машину, либо про девушку. Решать вам. Прямо сейчас на новом радио.

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходными.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в понедельник, 28 сентября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 7, ночью плюс 2. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
1: Реклама. Кому в Речном жить хорошо? Семьям с детьми. Школа, детский сад и очень необычный даже для проектов «Арбан» зеленый двор. Ведь прогуляться по берегу собственной реки можно прямо во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Строительный сезон в разгаре. Погода радует, как и цены на краски. Скидка 20% на краски Тикурила во всей сети Color Studio. Успевайте до конца октября. Телефон 218-09-09. Красноярск.
3: СКАМ. Ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ Сибирь.
4: Это надо видеть. 6+.
5: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Свердловская 2Е.
6: Такая круть! Еще хочу!
7: Это ты о чем?
6: Была в аэрокомплексе Skyfly. Летала не просто в аэротрубе, а еще и с погружением в виртуальную реальность. Прыгала с самолета. Пролетала над каньоном, над мостами. Мимо птиц и воздушных шаров. Ты даже не представляешь, насколько это классно. Погружение на 200%.
7: Ого! И правда круть! Я тоже хочу попробовать!
6: Тогда звони в аэрокомплекс Skyfly 205-05-87 или смотри на сайте myskyfly.ru.
8: Для лиц старше 9 лет.
9: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
10: Слушай,

0: Как дела, мой малыш? Без меня ты не спишь. Это новое радио, и через 8 секунд ровно я скажу, что в Москве 7 утра. Так-то вы не знаете об этом, конечно же. Итак, 2, 1, 0.
1: 11 утра в Красноярске. Новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один.
2: Калинин и Райтраун.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте, здрасте, да. Здравствуйте. Здрасте, здрасте. Здравствуйте, здрасте, здрасте, здрасте, да. Здрасте. Здрасте, здрасте, да. Здрасте, да, да, здравствуйте. Здрасте, здрасте, здрасте, здрасте. Да, здравствуйте. Здрасте, здрасте, здрасте.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Здорово.
2: Здорово.
1: Ну что, как?
2: Да я...
1: Да ладно, не особо.
2: Мне не понравилось.
1: Я тебя понимаю прекрасно.
2: Я вот проснулся сегодня, мне сильно не понравилось.
1: Ну и хорошо.
2: Я подумал, почему я должен это делать вообще? Я создан для удовольствия.
1: Я напоминаю тебе, чтобы не умереть в нищете.
2: Так в этом и проблема.
1: В канаве.
2: В этом и проблема. Не сходится немножечко. Какое-то мое жизненное кредо и обязательство, которое я должен выполнять в первую очередь перед собой.
1: Извините, пожалуйста, ребята, я шаву вточил.
2: Простите. Откуда у тебя шаву в 7 утра?
1: С вечера вчера купил.
2: А...
1: Вот объясни мне.
2: Блин, а там, наверное, лаваш растворился.
1: Да не, прям поздно вечером я купил. Холодильничек положил.
2: Нет, растворился от соуса.
1: Да нет. Нормально. У меня вторая половинка есть, хочешь, я тебе отдам?
2: Да нет, у меня есть.
1: Спасибо. Вот объясни, крутые чуваки, которые типа живут на... Ну, я не знаю, как кто, как типа айсбергерт какой-нибудь, да. Допустим, условно. Они тоже такие типа, блин, не хочу там что-то. Ну, те, кто, не знаю, там, ну... Как объяснить-то? Не напрягаются.
2: Да я, ну я
1: ну
2: думаю...
1: Ну вот они там делают музон, который им по вайбу, по флоу, ага. Там что-нибудь. Им все равно нужно что-то делать.
2: Ну, конечно.
1: Я же не могу.
2: Я
1: то,
2: думаю,
1: что они не хотят.
2: Ну, 100%. Например, выступать бесконечно на всяких мероприятиях бесплатно.
1: Бесплатно, да. А какие-нибудь такие чуваки типа Канни Веста там, они тоже такие, не хочу, хочу полежать, вот такое.
2: Да я думаю, да,
1: да?
2: Но почему нет,
1: ну и
2: конечно.
1: Все, мне кажется, тебе от этого легче должно быть, что даже такие люди... Все равно иногда парится из-за того, что нужно что-то через силу делать.
2: Я думаю, тоже много через силу. Ну, вот тебе бы не через силу было бы делать, если бы ты поехал в тур, где 60 концертов за 2 месяца.
1: Немножечко через силу, чуть-чуть, самую малость.
2: Конечно, через силу. Где ты спишь только в дороге, и все.
1: А в дороге невозможно выспаться. Вот как и тоже в начале 90-х вот эти все там «Ласковый май», там Женя Белоусов говорили. Вот реально, типа по 4 концерта в день они рассказывали. Что это, как это вообще... Как это возможно, нафиг?
2: Самое обидное, что когда ты в 90-е даешь 4 концерта в день, ты как бы, ну, богаче от этого не становишься. Становится богаче продюсер твой.
1: Ну да, не, ну там по-разному было. Мы рассказывали, как тот же... А вот Атар рассказывал в каком-то интервью про Андрея Губина, там, например, что, говорит, ну, реально заносили деньги чемоданами, потому что не умещалось, не было таких сумм.
2: И забирал их продюсер, и какую-то часть там забирался.
1: Ну, не знаю, уж я не смотрел, но то, что бабло было...
2: Не, бабла-то было, конечно, но я думаю,
1: по-разному, если это коллективы были молодежные, то там, да, там им давали $50.
2: Да, на всех, потому что сколько постоянно...
1: Продюсер все забирал.
2: Какое-нибудь интервью смотришь, какой-нибудь артиста из 90-х, они там все прибедняются, что «Ой, да мы там получали $100 за все время». Хотя давали 16 концертов в секунду.
1: В 16 это еще мало в секунду. Было и 32.
2: Просто если сейчас бы ты давал 4 концерта в день и вот таким темпом был, у тебя бы уже была своя МКС, у тебя была бы.
1: На которую полетит Столяров, наш товарищ. Ну все, давайте, что, новая неделя, все дела. Понеслась. Это новое радио, кстати, не забывайте. Там всем скажите, друзьям, там, подругам.

и знаете что, а посидите-ка еще чуть-чуть немножечко. Посидите, посидите. Втягивайтесь тоже потихоньку. А то сразу вам два выхода в эфир подряд многовато будет. Так, перемещаемся. Год в 2011, наверное, примерно, на какой-нибудь корпоратив новогодний, где пахнет духами, оливьехой, алкоголем. Вот это все. И там мама Люба. И бухгалтерия пошла. Хобана! Все, в колготках с Люриксом. На танцпол.

0: Вот смотрел сейчас клип «Мама Люба» на трансляции у нас, где они там, ну, в машине развлекаются.
1: Да, там Оля Серябкина, Лена Темникова.
0: Да, и я подумал, лучше бы, конечно, сняли клип «Мама Люба», вот на, когда вот я в такси еду сзади.
1: О, кстати, это идея, да. Типа такое классическое, типа «Соляра», там какая-нибудь, или «Кио Рио».
0: Да, и мы просто едем, молчим.
1: Да нет, мы должны там раздеваться и в труханах сидеть, как Серябкина Оля.
0: Тебе лишь бы в труханах сидеть.
1: Тебе лишь бы в труханах
0: сидеть. Лишь бы в «Солярисе» в труханах сидеть. На коврах.
1: Нет, на чехлах.
0: Нет, мы бы просто ехали.
1: А ты дома вот ходишь как? В одежде, в костюме?
0: Конечно. У меня...
1: Ну нет, спортивный...
0: Кигуруми вот это, знаешь, костюм вот этого пингвина.
1: Не, правда, ты вот просыпаешься, и ты что, в чем ходишь по квартире?
0: Но надеваю фраг.
1: В чем отец родил? А, фраг?
0: Фраг, да, брюки обязательно.
1: Фраг.
0: Ну, я дворецкий, потому что...
1: меня.
0: Я дворецкий.
1: Дворецкий?
0: Да. Да в чем я хожу, блин?
1: Ну, скажи,
0: я не знаю.
1: Ну, в чем ты ходишь?
0: В одежде. Ну, в трусах хожу, в футболке.
1: А, футболки? Ой, это так романтично.
0: Нет, футболки может быть, типа,
1: завтрак
0: когда...
1: завтрак готовишь в трусах и футболке.
0: Футболки — это когда я, типа...
1: гостей жду.
0: Ну, нет, когда просто хочется в футболке. А так-то могу и без футболки. Так что значит дома в чем ходишь? Я дома в основном-то и не хожу, честно говоря. Я лежу
1: даже
0: в основном.
1: Так?
0: Ну, я лежу в основном.
1: То есть ты из дома не выходишь, и даже по дому ты не ходишь.
0: А что дома ходить?
1: Ну, не знаю, ты к холодосу.
0: Ну, я вот так как-то вот изучил вот дома, так посмотрел, все, нравится, и лег дальше.
1: Угу.
0: И все.
1: Блин, ну, ты смотри, так пролежни заработаешь.
0: Совсем да какие пролежни, я же на разных боках лежу.
1: А, ты переворачиваешь,
0: ну,
1: все, конечно. Не, тогда снимается обвинение, конечно.
0: Ну, не, я могу сходить, конечно, знаешь, там, типа, за чипсами.
1: Не, не надо, что... не надо.
0: Но можно же просто крикнуть: «Принеси чипсы!» И все.
1: Вот так. «Принеси чипсы, а, не в службу, в дружбу».
0: И все, и получается, и лежишь дальше себе. Нормально. Ну, по крайней мере, выходные точно так.
1: Надеемся, и ваши выходные прошли примерно так же. Это новое радио, новый день, понедельник. Да. Как здорово, что мы с вами интерляля тур-ту-ту. Вот это все. Дай бог, что, как говорится, это самое.

0: Заработаем. Тут написали, можно, чтобы Райтраун передал привет на радио, я оплачу. Какая оплата? Я вот спрашиваю.
1: А что по денежке? Он спрашивает у нас или нам нужно ему цены назвать? Что по деньгам?
0: Нет, видимо, мы ему должны заплатить.
1: А,
0: да нет, я пошутил, нет. Но я спросил, сколько он денег готов предложить. Кстати, по поводу заработка, Кирилл расскажет историю после выходных.
1: С удовольствием.
0: Он теперь стример.
1: Я по бабкам вообще поднялся люто.
0: Конечно. И как ты себя чувствуешь после того, как ты обобрал работяг?
1: Да, я заработал деньги из воздуха, ребят, представляете? Да.
0: Ну как из воздуха, ты... Ну, час меня... на гитаре играл.
1: Нет, для меня это как не час, кстати, больше. Но это потом расскажу с удовольствием, дорогие друзья.
0: Попозже.
1: Давайте, короче.
0: Я их обобрал, работяг.
1: Обобрал.
0: Они работали, горбатились за
1: работяг, обобрак. Короче, после паузы.
2: Впервые в концертном зале нового. Цой. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 30 сентября в 18.00. Сольный концерт. Цой. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru. Реклама. Реклама.
3: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
4: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах на Вавилова 3 клёна. Да-да, всего 3,5%.
3: 3 клёна. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
4: Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-40. Жилые кварталы «Три клёна», дом номер один.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».
6: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
7: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
8: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
5: 215-50-09. Группа строительных компаний «АС». ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
10: Ты в своем уме?
11: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
12: О, Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
13: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
15: На баге.
16: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
17: Новое радио.

0: Новое радио. Radio.ru 1+1.
1: Калинин и Райтраун.
2: Ха-ха-хи-хи-ха-ха. Ну вот, я, короче, на выходных, я готовился 2 недели к этому моменту. Да. Я все технические моменты, там, вот эта вот молодежная платформа Twitch была освоена мною, там, благодаря тебе, Олегу. И там все, значит, афиши.
3: Да я представляю, Кирилл, мне-то не звонит, потому что я так это, как его, ну... Вне зоны доступа.
2: Ты как этого, того, да.
3: А Олег-то там, наверное, вообще все выходные.
2: Не-не, кстати, я в этот раз, знаешь, я фоткал, выкладывал себе в чат сетап вот этот вот. Да. У меня там, значит, этот MacBook, он у меня сломался. Я его починил за пятнашку для этого. Ага. Потом у Артема попросил его камеру крутую с коммутацией. Там тоже все это расставил. Колонки у меня. Да. Звуковая карта, пульт, значит. Вспомогательный телефон, чтобы контролировать трансляцию. Вдруг там что-нибудь. Этот планшет.
3: Да.
2: Все поставил, чтобы с него песни.
3: А гифки на донаты смешно это поставил?
2: Нет, это я еще не умею. Донат я настроил так базово, вот, и сделал выводы из этого. В следующий раз все будет лучше. Короче, и все, вот это вот все приготовил. А, батарейки. Для гитары нужны батарейки. Я купил запасные. Она электроакустическая, и у нее, ну вот эти кроны нужны. Короче, сижу весь, чай там приготовил. Все вот так вот. Я так волновался, пипец, как перед концертом. Ну ничего, мы 3 часа сидели.
3: 3 часа?
2: Я 3 часа стримил, ребят, приколите.
3: Офигеть.
2: Единственное...
3: Что ты 3 часа делал?
2: Мы, короче, просто... Я один на кухне нафиг сидел, болтал и играл песни. Я себе, значит, репертуар. Я отрепетировал песни. Накинул там. И все. И мы сидели 3 часа, я что-то рассказывал.
3: Еще
2: и
3: отрепетировал.
2: Ну, я... Да, да, да. Ну, типа, это было творческое...
3: Он репетировал перед стримом.
2: Да.
3: Вообще.
2: Это была творческая встреча. Какие-то веселые истории смешные. Про эфир, про тебя, про знакомые слова, до боли.
3: До боли.
2: Все, что ты мне ночью говорил, туруру, туруру. И, короче, я уже на 4-й час понял, что я устаю и думаю, ну давайте пока. Я заработал на стриме, ребят.
3: Там вообще...
2: 7 000 рублей!
3: Офигеть.
2: Прикиньте.
3: Ну как заработал? Обобрал работяга.
2: Обобрал, там был донат косарь, был 500 рублей, в основном по 100 рублей.
3: Офигеть.
2: Я, короче, на 20-й минуте стрима порвал струну и просто зарабатывал. Весь стрим на новый, а струны стоят 5-6 тысяч, дорогие, хорошие. То есть я приблизительно как будто бы поехал работать и там заработал на бензин на обратную дорогу.
3: Обидно.
2: Короче, единственный минус, наверное, поздно я выложил анонс. Люди говорили, мы не знали, мы не успели, надо типа пораньше. За сутки, может быть, за двое, не за час.
3: А как так совпало, что струна стоит 7 тысяч, ты заработал 7, есть предположение, что ты когда порвал струну, после этого начал, блин, они 7 тысяч стоят. И ребята решили пожалеть.
2: Для меня это так странно. Я от каждой сотни рублей такой, ого, деньги мне. Это что, мне деньги?
3: Первые донаты, да, ты там не веришь.
2: Ребят, спасибо большое, я правда. Я отчитаюсь за каждую копейку. Вот я решил, что...
3: Как ты отчитаешься?
2: Ну, я покажу струны.
3: Ну вот это честный этот, как его, честный стример. Первый раз стримы сразу же. Первые разы всегда так. Ты типа забираешь на микрофон и покупаешь потом микрофон.
2: Да, а потом?
3: А потом у тебя идет так, то, что ты типа собираешь на что-нибудь, а покупаешь потом просто что-то другое.
2: Чипсы,
3: захочется,
2: типа, да?
3: Да.
2: Ну, честно говоря, хотелось бы.
3: Но
2: так.
3: Такое не любят, такое не любят. Если это так часто делать, тогда просто тебе.
2: Ну, слушай, ну я
3: доверять.
2: Обнаружил, что много каких-то историй есть, что рассказать. Все-таки у нас с тобой происходит каждый день туда-сюда что-то какие-то ситуации более-менее. Людям это интересно. Я думаю, что раз в 3 недельки можно, там раз в месяц, может быть, с удовольствием. Но... Это, я 3 часа сидел, как-то хочется и там и пописать, отойти, там это неудобно как-то. Так. А там можно на паузу ставить?
3: В смысле,
2: а
3: ты еще не можешь просто пойти пописать?
2: Нет, я в итоге пошел, да. Я говорю, ребят, можно я схожу? Они говорят, можно.
3: Они такие, нет, нельзя.
2: Нельзя сидеть,
3: сиди на гитаре, мы тебе 100 рублей скинули, да, играй.
2: Нет, я отлучился ненадолго. Я им поставил группу «Добро», пока они ждали.
3: Ну ты можешь заглушку ставить просто.
2: А можно там такую?
3: Ну, и все, типа другую сцену ставишь, где у тебя все отключено, заглушка и музыка играет.
2: Вот. Короче, если хотите посмотреть запись, она там в телеге по ссылке есть. Вот, нормально, короче. Вот. Я стример, Артем, если будет вопрос.
3: Сколько раз ты запретки сказал?
2: А я не знаю, какие там слова нельзя. А-а-а. Не, у нас было культурно, я даже не ругался.
3: Даже
2: нет. Может, проскочил там
3: раз. Там, видишь, дело в том, что не обязательно ругаться, чтобы запретки.
2: А,
3: наоборот, да.
2: Там другие темы есть.
3: Ругаться-то ладно.
2: Сексизм, там... шовинизм и прочее вот это вот, да?
3: Ну, да, всякие слова, которые... которые кажутся нам обыденными.
2: То есть, если взять наш разговор за эфиром, пока песня идет, ну, его на Твиче прокрутить, нас бы забанили.
3: Ну, там смотри, чтобы ты понимал, я как-то ради прикола хотел «Бригаду» на стриме пересмотреть. И я что-то, я понял, я за эфиром посмотрел, и я понял, что я там в первые 3 минуты сериала «Запреток» там словлюсь я на перматч. Поэтому...
2: Ну и хорошо, что вот все как-то в рамках. Где же дети могут смотреть, правда же?
3: Нет, в том-то и дело, что материться-то можно.
2: Короче, Артем, если по стримам какие-то вопросы, обращайся ко мне, я то есть все знаю, там какие-то там технические, пожалуйста. Вот. Все, слушай, а ты не хотел бы послушать песню «Камбулат Иминаева»?
3: Мне кажется, я очень хочу.
2: Очень хочет «Камбулат Иминаева». Ты тебя смотришь, думаешь, мне кажется, этот человек хочет «Камбулат».
3: Ну, «Камбулат» — это из рэп-туса, чел.
2: А, да?
3: Так что да.
2: Ну все, вот «Камбулат удалой» сейчас будет.
0: Новое на новом. «Камбулат Иминаева». Половина.

0: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Представьте, теплое море, внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция Posh Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun & Sun.
4: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября. 18+.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
8: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
10: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
11: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
13: БАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
14: Новое радио. Тут столько было рекламы по разных зарубежных тачек, что я не могу не сказать, что вот когда в пятницу или что-то, или на выходных стартовал сборка новой «Лады» Азии.
15: Ага.
14: И я не знаю, лично мое мнение, просто очень симпатичная машина.
15: А как выглядит?
14: Вообще, я тебе сейчас покажу. Ребят, вообще не реклама, мне просто отрадно за наш автопром, что вот сделали люди симпотно, прям очень. Сейчас покажу тебе. Так.
15: Давай.
14: Интересно твое мнение. Вот она так выглядит, причем я видел видосы, как она уже по улицам ездит. Это не рендер, не ИИ, она реально так выглядит. То есть, ну, согласись.
15: Ну,
14: как бы.
15: Да.
14: Да блин, да офигел.
15: Ну, так да, нет, ну да.
14: Ну смотри, что? Как здорово.
15: Ну симпатично.
14: Ну прям да, и фишка в том, что...
15: Типа, купишь?
14: Я бы купил, да.
16: я бы купил, если бы не надо было. Смотри, какой салон. Там, короче, я видел в максималке, там и люк, и эти бесключевые все приколы. И, наконец-то, по кнопке этот отъезжает задняя дверь. Нет, а окна там боковые, это фича. Обогревающиеся, прикинь, с нитями накаливания. Но цену пока не сказали.
17: Когда скажут.
16: Ощущение, да, что немножко мы расстроимся, когда цену скажут. Ну, вот такую машину ты вот за сколько взял бы? Смотри, какой цвет зеленый особенно.
17: За 5 минут.
16: За 5 минут? Красава.
17: Ну, да я не знаю, за сколько, но...
16: Вот как думаешь, сколько такая может стоить?
17: Она не в моем стиле, видишь?
16: Ну да, согласен.
17: Мне бы какую-нибудь... Вот у меня два варианта. Либо очень маленькая тачка, типа Audi TT, или Porsche 911, либо огромный кибертрак, вот так вот я. Ну, я Audi TT бы купил бы. Mm-hmm. Или какой-нибудь там, знаешь.
16: Audi Тульский Токарев, кстати, расшифровывается.
17: Я так и думал. Я тут нарвался на видео, на битве поколений выступал Toxis.
16: Так. А, с Дианой, да?
17: Ну, да. Тут,
16: Дианой Арбениной.
17: Я так понял, что да. И вот он тут перепевал песню «Шуры, ты не верь слезам». Что-то он Дианой Арбениной еще песню кавер делал. Там вроде нормальные комментарии. Но вот за Шуру тут что-то накинулись на него. На милейшего Toxis'а просто. Давай. В комментариях. Ненавидишь, когда автотюн не попадает в ноты, артисты которых мы заслужили, какая дичь, какой прекрасно говнистый вокал, но не это... дай бог это Шура увидит, Шура в смысле.
16: Это, видимо, старшее поколение подъехало,
17: ужас,
16: да?
17: Ноты просто существуют.
16: Руки прочь от Toxis'а, значит, старшее поколение,
17: лучше
16: запрещено.
17: Лучше бы это просто был мемом, ужас, где вокал сплошной автотюн.
16: А поставь этот, есть вариант?
17: Да.
16: Интересно.
17: Сейчас.

0: Ну да. Сейчас припев. Да нормально, а что? Ну автотюновый трек просто. Такое прочтение.
1: Да. Ну-ка припев.

0: нормально, а чё?
1: Это он подплюспел или живьем?
0: Да я думаю, живьем, просто автотюн ему включили там, да и
1: пожалуйста,
0: все.
1: Ну такая, ну, версия тоже такая есть. Такая версия, пожалуйста. Ну,
0: и вполне симпатично, а они там все...
1: И Шура, кстати, вот вы там обсираете молодого парня, Шура бы сам бы поддержал. Первый.
0: Конечно.
1: Нормальный чел вообще.
0: Конечно.
1: Так, ну что, у нас детская минутка, между прочим, 7.44 уже. Какую песню ты хочешь? Сегодня у нас,
0: ну,
1: пустота.
0: Ну, даже в комментах в натуре, отстой, фу, блевотина. Да, ребят, вы что, не выспались?
1: Да не надо,
0: ну
1: не надо, не надо с утра, не надо.
0: Да, накинулись на Токсиса.
1: Может быть, фиксики пассатижи, может быть, Замай Василий давно не было, может быть.
0: Давно не было, действительно.
1: Может быть, а ну давайте, давайте в детской минутке про песню, которую Замай, такой исполнитель, посвятил своему сыну, угу, Василию.
0: Замай легенда.
1: Это все новое радио.
2: Все на танцпол. Эй. Только сегодня. Теперь, только сейчас. На сцене.

0: Один плюс один.
1: Что-то все по второму кругу начал хайпить совершенно случайно мем про цветочного лоха. Мне все чаще и чаще почему-то он попадается опять. Вы что, пацаны? Не снимай, братан, пусть они сами разбираются.
2: У меня еще такой голос немножко со скрипотцой.
1: Но это у которого за камерой стоял.
2: Я-то лох цветочный.
1: Я-то цветочный, толстый.
3: Так, ну раз мы про токсисы поговорили, то вот Диана, забыл, как ее по отчеству, она спела, естественно, «Возьми телефон, детка».
1: Но это реально?
3: Чисто просто вот представь, «Возьми телефон, детка», и представь песни группы «Ночные снайперы».
1: Да.
3: И вот как это у тебя в голове?
1: Ну,
3: «Возьми телефон, детка», там что-то ракет. Вот так и получилось.
1: Давай.

0: самому Токсису очень понравилось.
1: Да, конечно.
0: Слушай, песня это хитовая.
1: А почему она не спела «Я плеяла много», она эту строчку убрала?
0: Да? Ну, не знаю.
1: Ну да. Блин, а включи еще раз.
0: Понравилось?
1: Да, прикольно.
0: Давайте.

0: получилось.
1: Подошло.
0: Да, да, да.
1: Ей подошло, нормально.
0: И тут в комментариях ВКонтакте, где обычно хорошие слова платные, сплошь, значит, одобрительные, значит.
1: Так потому что это в этот раз попали в ЦА. Там, если бы Арбенина что угодно сделала, там бы хорошие комментарии были. Почитай комментарии под ВКонтакте под этим, под видео, где Токсис поет.
0: Да?
1: Там ты чё, конечно.
0: Ну чё такие злые-то, а? Ну чё вы такие злые?
1: А потому что...
0: На велосипеде сидений нет, потому что у них.
1: Раньше люди были добрее.
0: Да.
1: Вот.
0: Как этот видос мне попадается, причем два раза уже попадался, как чувак заходит в платный туалет где-то на вокзале, и с этой женщиной, которая там сидит, здоровается.
1: Ага.
0: И он говорит: «Здравствуйте!» А она молчит. Он говорит: «Здравствуйте!» Она молчит. «Здравствуйте!» Она: «Ну, молчать! Я же вам кивнул! Чего ты это сам?» И внизу там: «Ну, я настоящее советское воспитание».
1: Конечно. Мне нравится, когда они заходят и потом это фоткают туалет и делают, что оно там, он все
0: там... немножечко там пошло не по плану.
1: Да, и потом он показывает, и они там начинают как с ума сходить просто.
0: Ну, тебе понравилось? Вот ты вот прикинь, сидишь в туалете платном на кассе. Что вполне возможно и будет в твоей жизни. И кто-то взял и изгадил туалет. Ты как
1: отвратительно. Вот написала Полина: у Токсиса аудитория же только Артем.
0: Ошибаетесь, кстати.
1: Да, и сейчас Токсис, который там почти стадионы собирает.
0: Так кажется, у него аудитория ого-го.
1: Ну, видишь, вот есть...
0: Сравнимо, я думаю, с Дианой Арбениной, которая 30 лет на сцене.
1: 100%. Сейчас уже, да, я думаю. Ну, нет, я думаю, Диана Арбенина, если захочет стадик собрать, она соберет сейчас.
0: Она и собирала, да.
1: Да, Токсис, я думаю, чуть-чуть еще надо...
0: Ну, он в самом начале пути, поэтому...
1: Надо.
0: Ну что, все, на этом, как бы, до свидания.
1: Да.
0: До следующего часа.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в понедельник, 28 сентября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 7, ночью плюс 2. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
3: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
4: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
5: 215-50-09. Группа строительной компании АС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Реклама. Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
7: «Крас-шина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Крас-шина». Дешевле. «Крас-шина». Телевизорный 3/5.
8: Кому в речном жить хорошо? Мамам, мечтающим о безопасном закрытом дворе с собственным детским садом. Квартал «Речной» в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
9: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
11: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
10: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
12: Для лиц старше 16 лет.
13: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллиона рублей. Звони 272-272-9.
14: Застройщик ООО «СЗ Готика Вавилова». Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
15: Это новое радио.
16: Новое радио.

0: близится дедовская минутка. Сегодня не настолько, не столько старая песня, как ностальгичная. Она отправит нас во времена, когда программа 1 плюс 1 была более свободна в музыкальном выборе. И чаще играл и роцк, и рэп, и прочие разные молодежные другие жанры. Сегодня здесь у нас Disturbed Decadence. Не знаю почему, просто я проснулся утром, думаю, надо сегодня в детской минутке рок послушать. Ничего, вот не поделаешь с этим, поехали.
1: Детская
0: с отбивкой.
1: Минутка.
0: Теперь отбивка. Свое оформление для рубрики. Поехали, Decadence, на 3 минуты. Ну так, чтобы, как говорится, немножечко задать вектор этому понедельнику.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун.
2: Здорово, ребята, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1 плюс 1, Кирилл Калинин, Райтран на базе, на радио, суперхиты, супернынки на базе, стою себе, тихонечко кофе наливаю на кухне, просто ничего не предвещает беды, стою, и тут просто на весь офис, у-ху! Я думаю, что случилось там уже? Он настолько подлесоповал, орать уже начал. А почему в песне, в рубрике «Детская минутка» ты поставил дистурбо?
3: Я объяснил, потому что это песня из прошлого шоу «Один плюс один». Когда-то она звучала через день приблизительно у нас, и другое всякое неформатное. Теперь 2005 год.
2: Но мы же выяснили, что дед — это не время, дед — это состояние души.
3: Ну ладно, но все равно это ностальгическая рубрика. И вот я этого в 2023 году я эту песню слушал постоянно в наушниках, в эфире, за эфиром и прочее, потому что она, я считаю, идеальная просто. Да. И любимая песня моей мамы после «Где я есть».
2: Ну, после «Где я», конечно.
3: Кстати, я помню, по-моему, Ирина Дубцова гыгыкнула после дисклеймера и понравился.
2: Да?
3: Да, вот это типа шоу, там не стоит слушать никому, ей понравилось. Между прочим,
2: Ирина
3: Дубцова, кстати говоря, зашла на хохме, на приколе, и ржала тут вместе с нами.
2: Нормально.
3: Но я уважительно вел эфир, потому что, ну, одно дело со Столяровым, когда ты его знаешь уже, там все его трещинки, а с ней все-таки я аккуратничал. Ты, наверное, нет.
2: Да я просто на «вы».
3: Ну, она прям вот вообще наша. Наша девчонка, прям респект. Я считаю, второй раз будет легче. Будем больше ржать.
2: Через 4 годика-то всего лишь.
3: Да почему?
2: Лишь.
3: Может, ей понравится, она будет ходить к нам вообще через...
2: Как Столяров.
3: Но со Столяровым был очень смешной эфир,
2: нормально.
3: Я считаю. Прям мы похохотали, поюморили.
2: Да, было весело, но сегодня гостей не будет.
3: Да, сегодня
2: я понимаю.
3: Единственный день из всей недели. А потом у нас и Сократ с Лерой, и вообще
2: опять
3: у нас...
2: Опять, что ли?
3: Ты что, не рад Сократ с Лерой?
2: Давайте посмотрим, кто у нас в гостях, судя по гостевому журнальчику. Внимание, сейчас инсайды, которые вам, наверное, такого на других радиостанциях никогда не скажут.
3: Никогда.
2: Чисто всю неделю. Единственное, что немножко смущает, что таблица, которая у нас с 2014 года, приходится очень глубоко мотать.
3: Но... Завтра Сократик и Лера в 10. Потом,
2: жалко удалять.
3: Потом придет Фарго и Лена Катина.
2: О.
3: И Юлиана Караулова у нас еще на этой неделе.
2: Юлиана Караулова. Потом, значит, на следующей неделе Нюша и Майот. Тима Белорусских.
3: Круто, Тима Белорусских придет. Вот здорово. Хорошая.
2: И в среду еще «Живая среда» с Толиком Цоем. Но это для энтузиастов.
3: Это для нишевой публики, да? Это прям для любителей.
2: Да, сильно на любителей.
3: На какой еще станции так отрекламируют один из топ-проектов радиостанции? Ребят, это вот в среду, если уж прям совсем нечего будет делать.
2: Блин, а прикинь, вот ты в среду поедешь с работы, грубо говоря, в 7 вечера, а там целый час Толик Цой поет.
3: Да... Ну, я не знаю, как вы выдержите это. Он же там какие-то песни будет петь.
2: Да. А кто вести будет? Эви, да?
3: Думаю, что Эви, да.
2: Эви. Она будет опять там спрашивать что-нибудь про какие-нибудь эти...
3: Да ладно, шутим уж. Толик молодец.
2: Да, Толик молодец.
3: Толик один из самых, тоже, самых ироничных людей.
2: Нормальный, да. Но человек выпустит песню «Пледик». У него есть песня, я сейчас ничего, я не придумал это из головы, у него есть песня «Пледик».
3: Да, пишет нам начальство в чате, в одном из рабочих чатов, типа, с понедельника.

0: Понедельника в эфире песня «Цой пледик». Очень да. Опасное название.
1: Так он еще же ее к нам презентовать ходил.
0: Точно.
1: Мы же тогда, я выходил в эфир и говорил, песня в эфире «Цой пледик».
0: А «Цой пледик».
1: Ну да, и вот он так песню назвал. И причем, я так понял, он ее назвал...
0: Он специально, да, сделал?
1: Я так понял, что, видимо, нет, потому что...
0: Что это за пледик идет?
1: Это произошло как само собой.
0: Имеет отношение песня «Само собой» к такому блюду, как самоса? Да. Ну, прикол. Ну, ребят, но за приколами это сюда.
1: Да, за приколы, да. Ну, денежку потом скинете.
0: Да.
1: Кириллу на стриме.
0: Да.

0: Один плюс один.
1: Калинин и Райтраун. Вот фраза «по барабану» очень по-музыкальному звучит, потому что у нее 8 букв. И на каждом слоге по 2 буквы. И, соответственно, из-за этого можно очень круто вот так вот. Барабану, ну, по не по плану. Типа можно, типа у тебя на одно слово можно рифму из 4 слов сделать. Ну, в случае Зиверт из 3. Барабану, не по плану. Понял?
2: Да, все, хорошо.
1: То есть там можно четверные рифмы там наделать, барабану, хорошее слово.
2: Вот и думайте, ребят, вот и пожалуйста.
1: Так, тема дня сегодня уже.
2: Вообще, ты что там такое же есть, что обсудить?
1: Коллега, зачитайте, пожалуйста.
2: Я? Так приятно, спасибо большое.
1: Сегодня много текста, извините, но там важно.
2: Привет! Вот, блин, дурка, прикиньте, только что мы такие, все, пока пятница, а сейчас уже понедельник тут с вами сидим. Блин, реально какая-то фигня, меня фиг знает, как это работает, ну и прикол. Смотрите, сегодня вот много интересных праздников, но праздник, который хотелось бы подсветить, в первую очередь, День работника атомной промышленности. Так что поздравляем, ребят. Спасибо вам, что можно, ну вот, например, компьютер не выключать неделями, и это недорого получается. А обсуждаем сегодня другое.
1: Да, вот подсветить, понял?
2: Подсветить, понял.
1: Ну,
2: смешно, для усмешнения, это слово добавил. 408 лет назад, еще раз повторяю, 408 лет назад появились ломбарды. Такая тема.
1: Да.
2: Сегодня день рождения ломбарда. И это мы и обсудим. Сдавали ли что-нибудь туда? Выкупали там что-нибудь? Ну, короче, все, что связано с ломбардами. Может, вы вообще тот лысый из шоу «Звезды ломбарда» и у вас куча историй? Или, может, вы тот тип, который подозрительный у ломбарда ошивается всегда? Или вы с вахты едете сейчас как раз и списанные болгарки везете в ломбард? Ну, короче, пишите и звоните.
1: Да,
2: дорогие друзья, тенденция к сокращению как бы ширины тем у нас наблюдается. Ломбарды.
1: Ну, сегодня день рождения ломбарда. И с ломбардом, я думаю, связаны мы так или иначе дети 90-х. А, ну ладно, так если уж к нашему чату обращаться. Взрослые люди из 90-х. И ломбарды были на каждом углу, и так или иначе что-то кто-то что-нибудь туда сдавал. Какое-нибудь золото фамильное.
2: Ну а
1: фамильное.
2: Ты-то сдавал что-нибудь?
1: Да, я же рассказывал много раз. Причем я сдавал, это было даже не в 90-х, а вполне себе
2: помню. А как это происходит? Ты берешь,
1: году.
2: Условно, часы. Да. Идешь туда, ты рассчитываешь на одну сумму, приходишь и говоришь, я вот хочу за нее косарь там или за вещь. Или как?
1: У меня это было так, что я пришел, он оценил ее, я говорю, по рукам мы подписали, я отдал все. Ну, типа, вроде это так было.
2: И сколько мать стоила?
1: Там как получается? Там тебе предлагают сильно дешевле, чем ты бы мог это там продать на Авито или где-то, но зато это вот сразу
2: здесь сейчас, да.
1: У меня же, я говорю, у меня моя карьера вообще началась с ломбарда, по сути. У меня был iPod Touch старенький. Нет, или iPod Touch — это другая история. По-моему, это HTC Desire был какой-то. Ну и короче, не суть. iPod Touch я вроде потом тоже заложил. Я прошел в 2016 году, прошел отбор на Versus. На так. Первый, на тот еще самый.
2: Тебе нужны были деньги, чтобы доехать на
1: него? Мне нужны были деньги, чтобы... Нет, ну, я же в Москве живу, а он в Питере. Ага. А у меня вообще денег не было. И мне нужны были деньги на поезд. И я отдал в ломбард. Ну, у меня был вот второй телефон этот HTC. Я его отнес. Мне дали за него там какие-то типа там 3 или 4 тысячи рублей на плацкарт, на скреп и поехал.
2: Нифига себе.
1: Так что, по сути, вот благодаря тому... Я здесь сижу благодаря тому, что когда-то в ломбард... Нет, я бы нашел деньги и в другом месте, но история вот сложилась таким образом. Конечно, я его не выкупал, а тут-то зачем?
2: Типа потом разбогател и выкупил HTC.
1: Да, за 500 миллионов, которые там накопились проценты. Нет, там вроде как-то учитывается, тебе какую-то ставят эту типа срок. Если ты за этот срок выкупаешь, тогда ок. Если ты за этот срок не выкупаешь, они его на продажу выставляют.
2: А, даже так, да. Слушай, правила есть какие-то. Ну, довольно узкая тема, но я уверен, что у вас найдется что-то. То есть это, если по-другому, если перефразировать, был ли у вас такой период, когда вам нечего было жрать нафиг? То есть не было денег на хлеб, то есть вам пришлось заложить там... Вот девушка пишет, сдавала кольцо обручальное после развода.
1: Ну вот.
2: Деньги отдала на благотворительность.
1: Что значит на хлеб? Во-первых, на додеп,
2: додеп...
1: а потом уже на хлеб.
2: А что такое додеп?
1: Додеп. Ты не знаешь, да?
2: Угу.
1: Блин, ну это когда бурмалду крутишь.
2: Так, бурмалду я умею, да,
1: бурмалду
2: крутить.
1: Крутишь, и тебе потом денег нет у тебя. Угу. И надо... Ну смотри, это от слова депозит.
2: А, депозит, понятно. Короче, период вашего нищебродства. Да. Напишитесь.
1: Ну, кстати говоря, ты говоришь узкие-узкие, но ломбардов до сих пор на каждом углу достаточно много. И, я еще один раз купил же там монитор.
2: В ломбарде?
1: Да, мне нужен был монитор, короче, второй монитор для стримов как раз-таки. Угу. И нужен был какой-то простой, маленький. Я не хотел что-то возиться с этими из рук. Ну, вот, короче, не хотел. И я зашел у метро в ломбард, смотрю, абсолютно вообще нулевый моник стоит какой-то, типа за 2500. Простой, самый обычный, но он новый. Скорее всего, просто какой-то внук бабкин монитор заложил.
2: Слушай, а я даже и не мог подумать, что я в ломбард купил. Можно зайти, чтобы что-то приобрести. Я думал, изначально-то он, чтобы сдать, а там, получается, как магазин.
1: Да, и там дофига всего. Есть ломбарды, которые по технике, есть ломбарды, и там действительно, типа, дешевле. Но, опять же, ты не можешь ручаться за происхождение этого там условно монитора.
2: А если я купил в ломбарде краденое? Насколько я знаю, полицейские, они первым делом туда идут, да? У них есть там свои какие-то осведомители. А если я купил, получается, я ворованное купил?
1: Непонятно, я вот с этим не знаю, я тут утверждать не могу, но то, что там техники до хрена, особенно техники какой-то вот строительной, болгарки, перфораторы, потому что все на стройках тырят эти болгарки, потом они их списывают там как-то, а он пошел в ломбард и ее отнес. Там и PlayStation, и фотики, и айфоны, все что угодно.
2: Блин, так захотелось в ломбард сходить.
1: Ну, пошли.
2: Пойдем в ломбард.
1: Да.
0: Эти треки были новыми, когда нового еще

0: пятницу в 18 часов. На новом радио. Реклама. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
1: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова 3 клёна. Да-да, всего 3,5%.
0: 3 клёна. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
1: Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-40. Жилые кварталы «Три клёна», дом номер один.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
3: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
4: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
8: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Авиаторов 50, Сурикова 12.

0: 1 плюс 1.
1: Беру свои слова обратно по поводу узконаправленной темы. Оказывается, вы все, кроме меня, хоть раз были в ломбарде. Я офигел вообще. И, естественно, 60% сообщений сдавало кольцо, золото, сережки, ну и так далее. Особенно обручальные все кольца вы поздавали.
2: Ну да. А чё, почему, зачем вы их сдаете? Оставили бы себе. Ну вот, у Павла вполне более приземленная история без обручальных колец. Он говорит, мне, конечно, очень стыдно за это, но я как сейчас помню, в скупку можно было сдать две лицензионные видеокассеты по 10 рублей за штуку и купить на вырученные деньги Сиги и Стиморал.
1: Стиморал? Чтоб заживать?
2: Ну да. Да, сдавала серьги, колечки от бывшего, нафиг они были, а в... Деньги в тот момент нужны были. Пару лет назад пошла, продала одну сережку, вторая утеряна давно. Забрала деньги, пошла в ТРЦ и потратила в золотом яблоке.
1: Странно, я вот, если хочу что-то продать, я лезу на площадку на эту, которая...
2: Ну, там
1: назовем
2: быстрее.
1: Ее Авито.
2: Ну, просто, во-первых, я не уверен, что там кто-то золото продает. Там
1: золото?
2: Этим занимаются.
1: Нет, там все, конечно, продают, да, но золото как-то странно выкладывать.
2: Тут тебе хотя бы там оценят его. Но и ты, говорю, ты сразу вот... Да, подписал, ушел, не надо ничего там. Понятное дело, там меньше тебе предложат и так далее, но в целом как
1: там
2: будто это быстрее.
1: Паспорт требует?
2: Да.
1: Угу, понятно. Вот,
2: ну, смотря в каких, я не знаю, каких.
1: Конечно. Валера пишет, знакомая пользуется ломбардом как банком, относит туда что-то, ей дают бабки, потом, когда налаживаются дела, выкупает это с небольшой переплатой, типа проценты. Mm-hmm. Офигеть. Ну, ладно, что-то все крутятся как могут.
2: В целом удобно.
1: Да, я сдала себя в ломбард, теперь 6 дней в неделю там сюда хожу. Видимо, человек работает в ломбарде. Татьяна, ну напишите, что самое странное приносят. И интересно же какие-то всякие разные закулисные приколы узнать. Ага. Ладно, блин, реально захотелось ломбард. Там же можно анфон урвать за...
2: Ну да.
1: За дешево.
2: Но я вот сейчас посмотрел, не так уж и дешево. Они как будто это в какой-то момент поняли все. Я думаю, что iPhone плохое место, потому что там и цены на него будут большие. Мне кажется, туда идти надо за чем-нибудь таким.
1: Слушай,
2: попроще.
1: А как вот люди не боятся на площадках или в ломбарде покупать iPhone, учитывая, насколько их круто научились подделывать товарищи китайцы, там, когда ты не отличишь от оригинала, даже по внутренним.
2: Ты не отличишь, если ты хотя бы просто, ну я не знаю, если... Вот так вот просто поделаешь, ты уже отличишь.
1: Да? Типа по скорости срабатывания
2: там,
1: и отклика.
2: Да в целом там сразу видно. Стоит только в настройки зайти и просто любое что-то открыть, сразу видно.
1: Да. Ну,
2: поэтому
1: ладно.
2: Они поделывают круто, действительно, но так или иначе там все равно нет App Store, там какие-нибудь Google Play и так далее.
1: Сейчас для нищебродов есть, типа, научились 18-й iPhone с виду, а внутри 14-й.
2: Так и есть, да, такое.
1: Для кого это?
2: Это даже не с 18-го, это уже несколько лет как.
1: Причем оригинальный, там внутренности все, да, просто снаружи он дизайн как новый.
2: Они берут, типа, условно говоря, там 11-й iPhone, его запихивают в корпус от 17-го и... Как будто бы... Знаешь, честно говоря, как будто бы компания Apple то же самое делает просто.
1: Все эти годы, последние 5 минимум.
2: Да, поэтому как будто бы ничего такого эти и не придумали нового.
1: Ну ладно. Так, скоро поговорим с вами личным. Давайте, готовьте ваши смешные
2: вот
1: истории.
2: Вот тут написал, Олег написал. Я 3 года назад только в скупках айфона и брал в течение 5 лет. Нет, там, видишь, на подделку, я же говорю, уважающие такие крупные сетевые ломбарды, они тебе не будут подделку втюхивать под видом оригинала, потому что они сами там все изучили, просмотрели.
1: Это новое радио, поехали дальше.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Techno Plus. Беспроводная зарядка в Premium и Techno Plus. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Techno Plus. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
0: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Подвиг богатырский победой славен. А дело доброго сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: шансу быть.
1: .банк. АО.ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
0: Новое радио. 1+1.
2: Ну что, поговорим?
3: Давай, конечно. Мы сегодня ломбарда обсуждаем. Звоните 8495-232-1632. Как ваша жизнь свела вас с ломбардом когда-нибудь? Если нет претензий к истории происхождения товара и к внешнему виду, то можно за копейки купить тот же инструмент от производителей, которые ушли, там, Makita, Bosch и прочее. Со строек тащат туда все сотнями и сдают за копейки. Это правда. Это я как-то вот когда заходил за монитором тогда, 10 лет назад, там все в болгарках, перфорациях. Ну, потому что сами у себя же крадут, я же рассказывал это. Толкают это в ломбарды, потом там списывают, короче. Я не утверждаю, что так делают все, но я думаю, что многие сейчас узнали.
2: 8495-232-1632, дорогие друзья, давайте звоните, высказывайтесь. Очень важно ваше мнение по этому вопросу, там, ломбард. Сдавали.
3: Блин, помнишь, история закончилась, короче. Помнишь, это чел написал в начале часа: здравствуйте, сколько, привет передать на радио, я оплачу. Я говорю, сколько денег? Он говорит, скажите, сколько? Я говорю, мы не знаем. Он говорит, я тоже, вы скажите, сколько, я переведу, если устроят. Я говорю, смотри, мы тут прикинули и решили, что 100 тысяч. Ага. Он в черный список меня занес.
2: Ну, не получилось. Ты попробовал.
3: Не меня, а страницу вот нового радио. Вот это вот. Блин, мы почти сотку залутали, Кирилл, отстой.
2: Черт.
3: Блин. А что в черный список-то? Что, цена не устроила?
2: Так ты бы сказал.
3: Ну да, мы ж могли бы и до 90 скинуть.
2: Это вот моя боль. Вот когда с заказчиками, они когда спрашивают, мероприятие провести, сколько вы хотите? Вот им говоришь цену, и они никогда не говорят, а давайте вот это дороговато, давайте на 20 тысяч там поменьше. Они просто говорят, а, понятно, этот дохрена берет. И уходят навсегда.
3: И уходят, да, к другому.
2: Вы, дорогие организаторы, вы поторгуйтесь чуть-чуть.
3: А писать сразу же, типа, столько-то, можем поторговаться, если что, как-то подходит.
2: Не
3: потому что ты, типа, сразу готов скинуть уже с нулевой. Поэтому, да.
2: Телефон не работает.
3: Чего, почему?
2: Поздравляю нас.
3: Блин, а у нас сегодня ломбарды.
2: Люди звонят, а я принимаю, а он не принимает.
3: Все. А попробую еще раз.
2: Сейчас попробуем.
3: А реально не работает.
2: Ну-ка, давайте.
3: Так.
2: Да. А, нет, все, перезагрузил, все, пошло. Дело. Алло, привет, давай, выключай громкую связь, давай с тобой общаться, знакомиться.
3: Алло,
2: как зовут,
3: привет.
2: Откуда ты?
4: Привет.
2: О, громкую связь.
3: Привет, ты из-под воды звонишь? Ты под водой?
4: Нет, это вас не так слышно из-под воды, как будто бы.
3: Нас слышно, как из-под воды.
2: Все правильно, потому что мы под водой.
3: Так мы-то под водой, да.
2: А ты под водой?
4: Я нет, я Над.
3: Надя?
2: Над, это Наталья.
3: Мы под водой, вот он, мистер Крабс, я Патрик Стар тоже. Как тебя зовут? Сэнди, наверное. Не выдержала.
2: Самый замечательный диалог за утро.
3: Да.
2: Я под водой, а я Над. Пока.
3: А я Над.
2: 8495-232-1632. Ничего не знаю, мы будем общаться.
3: А Над — это орех.
2: Угу, молодец. Ну, алло.
3: Алло, привет.
2: Давай, говори.
5: Алло, привет, я дозвонился на радио.
3: Привет, ты в концертном зале под водой?
5: Нет, я не под водой, это Алексей, Москва.
3: Алексей, ты скажи, кликни «Привет, Олимпийский»,
2: пожалуйста.
3: Да.
5: Привет, Олимпийский.
2: Такой маленький олимпийский.
3: Он как будто в подсобке в олимпийском просто. Так, ладно. Алексей, расскажи, пожалуйста, ты в ломбарде был когда-нибудь?
5: Да, и есть очень нехорошая история. То есть ломбарды — всем известная сеть на букву П.
3: Ага.
5: Захотел я смартфон. Тогда он был супер-упер Redmi 5.
3: Ага, видимо, но так до сих пор ты его и не купил, судя по связи, да? Поэтому захотел.
2: Я не могу без смеха это слушать.
3: Люди смартфон, жаловали, что плохо слышно, и ты захотел
2: так,
3: купить.
2: Так, значит, смартфон, ага. И что?
5: Да, я, не хватало на новый, я пошел в ломбард.
3: Ага.
5: Купил этот телефон, хотел именно такой. Вы не представляете, я проходил с ним год.
3: Ага.
5: И потом, однажды в метро меня тормозят, полиция начинает его пробивать, а он в угоне.
3: В угоне. Интересно, подожди.
5: Из-за того, что я такой педантичный, у меня с собой была сумка, и там есть чек из ломбарда, что я его действительно купил.
3: Ты год его носил на такой случай?
2: Ты очень педантичный.
3: Он год его таскал, этот чек.
5: Нет. Нет, просто чек лежал в сумке, я о нем вообще забыл. Ага. Такая сумка, как для ноутбука.
3: Ну и чем вот. Закончилось?
5: Ну, закончилось.
2: Из тюрьмы звонит, да.
5: У смартфона два владельца. То есть 20. Я так понимаю, что его, наверное, вернули ей.
3: Ага.
5: Но мне ничего, то есть у меня есть все протоколы, но...
3: В смысле, у тебя просто забрали iPhone, вернули владельца и все?
5: Не iPhone, Redmi Note 5.
3: А, ну Redmi. Ну тогда ладно, тогда ты не сильно много потратил. Я к тому, то, что ей просто вернули, а тебе ничего, то есть ломбард я никак не компенсировал.
5: Нет, конечно. Когда я следователю спросил, а он говорит, ну мы и знали, что его туда отнесли. Этот ломбард напыл в Марьино, ага. В метро Марьино. Вот.
3: Мне
5: и
3: больше...
5: он говорит, да. А почему, говорю, нельзя как бы, ну, их подтянуть? Ну, говорит, вот такой практики у следствия нету, поэтому это все бесполезные дела.
3: Мне больше нравится, общем, что весь такой кипиш из-за Redmi случился. Но за сколько ты его? Тысяч за 7 купил, кто-то его заявил, что его потерял, хотя надо было благодарить вселенную, что ты потерял. Так,
2: Нет, а почему? Подожди, если мы документы показываем, когда отдаем вещь в ломбард, сдаем.
3: Какие документы?
2: Ну,
3: на телефон?
2: Ты сказал паспорт.
3: Нет. А, паспорт, да.
5: Еще знаете, что интересно? Я объездил 4 ломбарда, у них у всех была блокировка, то есть не клал.
3: Ага.
5: А у этого блокировка была снята. Ага. У меня есть такое предположение, что просто люди сами его разблокировали, сдали, а потом, чтобы мама не наругала, сказала, что на Борисовских пляжах его украли.
3: Кстати, я такое, думаю, наверное, может быть.
2: Прикольно. Слушай, Лех, давай по чесноку. Ты откуда звонишь? Вот в помещение, где ты находишься?
5: Нет, я звоню из автомобиля, я работаю в такси. Это просто такая гарнитура. Может быть, подглух.
3: Брат, ну у тебя очень интересная история была, поэтому мы дослушали. А так, конечно, связь отвратительная, но история топ.
2: Ощущение, как будто из актового зала этот человек звонит из школьного. Спасибо, Алексей, большое.
5: Это вам галочка, что как покупать, что ломбард.
3: Все, понятно.
5: Имейте в виду, что можно вот так боком.
2: Понятно.
3: Мне больше интересно, спасибо. Что он же год с ним проходил. То есть он, получается, кто-то сдал в ломбард, типа что, а потом, чтобы мама через не ругала через год.
2: А еще у чеков и такой есть эффект. Они выцветают через какое-то время. Да. Обращал внимание, тоже его не варик носить. Но повезло, что были документы какие-то.
3: Так а что, и повезло. А что повезло? Телефон-то забрали и ничего не дали.
2: А так бы он еще без телефона бы в тюрьме сидел.
3: Мог бы, да,
2: это
3: сесть.
2: Это гораздо хуже, чем...
3: Мог бы. Но и вот, и что делать? И как тогда?
2: Вот и думайте.
3: Но телефон, вот его отследить-то просто. Но с другой стороны, вот болгарку ты купишь. Да и пили. А что? Ну, как имеется в виду, ты купишь ее в ломбарде, ну, вот она там, потом кто-то скажет, пропала болгарка, а как они...
2: Пропала болгарка, живущая в нашем дворе. У Родиона Газмана вот такая песня есть.
3: Обожаю вообще.
0: На новом. Five Step Family и Fargo. Перемотай.

0: 10 лет назад работала в ломбарде, в основном золото приносили, Светлана пишет, и в том числе зубы золотые.
1: Реально?
0: Блин, пойду-ка я сдам зубы в ломбард. Надеюсь, что не случится такой ситуации. Или вот у Романа история. У меня знакомый, ну, конечно, знакомый. Раньше, когда с кредитами было полегче на технику, он брал технику в кредит и закладывал в ломбард, чтобы получить наличку. Да.
2: И платил за кредит, и все.
0: Нет, а кредит можно не платить. Знаете, как у нас люди. Просто берешь и не платишь. То есть он деньги наличные получал и, видимо, скорее всего,
2: нет, ему просто совсем нечем было заниматься. Он брал технику в кредит, сдавал ее в ломбард, получал деньги, платил за кредит, все.
0: Моя мама работала в ломбарде в 2008-м. Тогда можно было сдать что угодно, от шубы до телефона. Так вот, все детство я ходил с новыми телефонами. Ну и основной контингент были, наверное, алкаши.
2: Так это ломбард, комиссионка. В комиссионку-то. Я понял, мы неправильно сформировали вопрос.
0: А чем отличается?
2: Мы не про. Да ну вот, видимо, комиссионка — это просто что было тогда. Ребята, смотрите, для кого непонятно. Комиссионные магазины. Все, сейчас там полетят сообщения. Комиссионку носили что-нибудь? Я думаю, что это одно и то же, нет?
0: Да, комиссионный. То есть сдать на комиссию, получается.
2: Ну да.
0: Думаю, что одно и то же. Или нет, или все-таки есть детали какие-то мелкие, что отличают эти два понятия.
2: Но в комиссионке-то ты был явно.
0: Ну, я да.
2: Ну, ладно,
0: по мне видно сразу, что я в комиссионку-то ходил. С мамой или там сам, по-любому был.
2: Приходил, а там вот эти вот кухонный комбайн вот такой вот огромный на полке стоит. Потом какая-нибудь шахматы.
0: Да, видеодвойка.
2: Да. И Кирилл такой: о, кажется, это мой рай.
0: И я такой: о, видеодвойка. Ты мне, Олег, смешные звуки тут понакидал.
2: Ага,
0: я люблю этот смешной звук. Смотрите, как смешно, ребят, смотрите. Это уже не то нажал. Вот, сейчас, да. подождите.
2: Нажми тот звук, который погоду запуск.
0: Сейчас, подожди. Нет, ну смешно. Вот это фа-фа. Смешно?
2: Ага, да.
0: Он разговаривает со мной как с сумасшедшим. Слышали? Ну все, да.
2: Ну да. Да. Ты погоду включишь уже?
0: Нет.
2: Мне надо пойти.
0: Нет, я с ума сошел, не исключу погоду. Я все, никакой тебе погоды. Все, сидим просто.
2: Давай, ладно. Да, потом скажи мне, давай песню включи, Артем, давай.
0: Ну ладно, все, погода, господи!
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в понедельник, 28 сентября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 7, ночью плюс 2. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Реклама.
4: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru. Наследник не готовит к экзаменам. Наследник готовит к жизни.
5: Главное здесь – это люди. Команда кураторов, которые не просто обучают, а учат думать, мыслить, анализировать.
6: Мы учимся не бояться ошибок и говорить так, чтобы нас слышали.
4: Множество направлений и авторские программы для детей от 5 до 17 лет. В деловом образовательном клубе «Наследник». Наследник124.ру. Кому в речном жить хорошо? Романтикам, встречающим рассветы и закаты. В уютном эркере с видом на горы, Енисей или собственную реку во дворе. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Шахтеров 66/5.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун. На новом радио.
2: Здорово, ребятушки! Здравствуйте! Всем привет! Доброе утро! Салют 1 плюс 1! Кирилл Калинин, а.к.а. молодой стример популярной молодежной платформы Twitch и Райтраун.
3: Молодежно-развлекательной платформы.
2: Я видел у него в канале, ему там и этих пенсовских обложек там понаделали, где Бока и его популярный певец Жока.
3: Это, кстати, был референс. Я отправил Валере Боку и его популярный певец Жока. Я Валера сделал колхозную афишу. Потом еще Паша сделал мне афишу про молодежную. Я ржал вообще.
2: Чтобы вы поняли, насколько человек готовился, он мало того, что 2 недели готовился, репетировал, он еще и афишу стрима сделал. Вообще.
3: Да.
2: Настолько готовился.
3: Ты знаешь, как моей аудитории было сложно освоить это все? Даже регистрацию вот на этой платформе, хотя она не сложнее, чем в Одноклассниках. Такая же, там почту и пароль.
2: Но я зашел там комментарии, конечно, почитал у него. Кирилл, спасибо за стрим, Кирюш, спасибо за стрим. Его там просто искупали. Мне кажется, Кирилл для этого стрима создал, чтобы лишний раз это почитать.
3: Кирюша, а что должны были писать? Ты там уж липан или что?
2: Они пишут «Спасибо за стрим» и все друг другу лайкают этот комментарий. Там, «Спасибо за стрим» 10 лайков, следующий «Кирюш, спасибо» 12 лайков. Слушайте, на комментарии. Они просто лайкают комменты друг друга.
3: Да у нас добрые посиделки были. Мы на кухне всей стороной.
2: Да знаем мы вашу доброту. Зайдет кто-нибудь другой в чат сразу же «Умри, скотина, уродури!»
3: Все как в МФЦ, я тебе говорю. У нас поэтому... Заходите к нам на стримы.
2: Я поэтому вашей доброты побаиваюсь, честно говоря.
3: Я, кстати, принес тебе камеру. Спасибо тебе огромное за шикарное оборудование.
2: Вот, да ладно, старинная камера.
3: У меня уже скоро будет другая камера. Уже вот, все уже на мази.
2: Все, ты уже... Ты какую выбрал?
3: Ну, которую ты мне посоветовал, да. И все, заходите, мы по-доброму сидим на кухне, поем песни.
2: И у тебя будет меньше проводов теперь, потому что я просто включаю.
3: А сколько денег брать за песню? В этот раз я бесплатно пел. Мне Артем посоветовал за деньги.
2: 500
3: рублей песня. 500 рублей. Все, 500 рублей песня, ваша любимая.
2: Ну, кстати, есть многие эти всякие именно стримеры, которые поют, и они вот заказываешь песню, они поют какую-то.
3: Да? О, то есть это нормально, это не выглядит как-то.
2: Да, нет.
3: Все, ребят, через 2-3 недельки...
2: Там же много таких вот этих всяких, там, Квашеная вот эти...
3: Квашеная?
2: Ну, как ее это блогерша? Саша Квашеная или как?
3: Да.
2: Вот они там все поют.
3: Такое слышал.
2: И они там, я думаю, и за денежку, за какую-то. Так что нормально. Бери.
3: Угу.
2: Да, но, блин, я как-нибудь зайду, закажу за 500 рублей песню какую-нибудь, которую ты фиг споешь, и ты опозоришься. Понял?
3: Может быть такое. Скорее всего, я и опозорюсь, но хотя попытаюсь. А какую ты мне закажешь песню?
2: No, 50 Cent in the Club. И на гитару? Гитаре, да.
3: Я пробовал фристайло петь там под гитару. Получилось идеально.
2: Ребят,
3: один в один.
2: Я прошу вас, зайдите к нему в паблик, почитайте комментарии в посте, что от стрима там просто. Ой, Кирюша. Давай сейчас зайдем, почитаем.
3: Ну, что началось-то?
2: Ну, просто зайдем, почитаем. Ну, не хочешь, ладно, не будем.
3: Не, ну, заходи там. Ну, а что там, просто там спасибо там за стрим.
2: Да, и там 500 лайков, как они друг другу лайкают комментарии, где они хвалят тебя. Это просто жесть вообще.
3: Ну вот тут душевно получилось.
2: Сколько лайков на этом сообщении?
3: 10. Ой,
2: ребята.
3: Да мы добрые, потому что.
2: Ага, добрые. А теперь зайдите кто-нибудь, напишите ему, что Кирилл плохо спел. Сразу.
3: Не вздумайте.
2: Да.
3: Даже не пытайтесь.
2: Вот это такие добрые люди, но я бы вот на случай человека, который работает на ПВЗ, таким людям бы не менял случайно посылку, которая пришла, потому что там может полететь. Так, ладно, смотрите, вот такая вот песня есть. Но это не то, о чем вы подумали.

0: Вот Елена, которая сфотографировалась на аватарке вот в подсолнухах, она, она написала: «Райт Раун завидует. Сразу у него появилось желание зайти и обасру». И вот, и,
1: ну,
0: и
1: по тут, факту
0: и тут,
1: она
0: и,
1: сказала.
0: Ну, вообще-то по факту. И тут два лайка от Виктории, которая сфоткалась на фоне занавесок. И от Анны Александра, бухгалтер, аутсорсинг. Вы чё там? Вы чё вообще? Я что вам сделал такого?
1: Ты не наезжай на мою аудиторию. Классные женщины вообще.
0: Я не наезжаю.
1: У них классные дети, внуки.
0: Я по-доброму потруниваю только и всего. А мне потом выливается куча злобы.
1: Да, ребята, он подтрунивает.
0: Конечно, я же ни в какой не со злобой. С чего бы я завидую, я ему камеру дал, алло. Вы чё, блин?
1: Да.
0: Поэтому 3500.
2: Девчонки, гаси его.
0: 3500.
1: 3500 с меня?
0: Да,
1: со стримов. Блин, ну фига у тебя комиссия 50%.
0: Ну,
1: а, да. Кстати, Наташа прислала, чем комиссионка отличается от ломбарда.
0: Да, типа в комиссионке ты выставляешь как на площадку.
1: Оказывается,
0: и потом тебе возвращают.
1: Да, только после продажи вашей вещи. Да. А ломбард сразу бабки.

0: или как? У! Блин, как он это делает? Я не понимаю. У! У! У! Блин.
1: У!

0: Кирилл, прикрепляй, плиз, на стриме номер карты, так проще донатить, Артем так делал. Ну, вообще-то я так не делал, просто когда просили в чат, присылал номер карты. Что значит проще? Там задонатить не сложнее, чем, я не знаю, оплатить сырки в магазине. То есть ты точно так же просто нажимаешь на этот сайт, там кнопка «Донат». Нажимаешь, пишешь сумму, тебя на СБП отправляют. Все, что сложного-то?
1: Да. Было бы желание.
0: Конечно.
1: Но у меня так такого что? Желания не было заработать, но люди все равно нашли. Там 1000 рублей мне человек прислал один раз.
0: Ну, нормально.
1: Вообще.
0: Ты, наверное, тогда... Блин, надо пересмотреть стрим на реакцию твою на 1000
1: рублей. Я неправильно подставил уведомление, я звук выключил, я не видел их, я пропускал. Я потом зашел и посмотрел, да, вот надо как-то погромче.
0: Блин, ну донатить большие деньги без реакции стримера, это, конечно,
1: ну, вообще, я офигевал. Я когда зашел, потом 1000 рублей, представляешь? Хоть и мать, но все равно приятно.
0: Так, рубрика, как это, наша постоянная рубрика «Новости 1 плюс 1».
1: Давайте представим. Итак, от разговоров о ломбардах перейдем к главным новостям. К этому часу в студии Артем Селиванов. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Удивительная хоккейная драка произошла на днях в Новосибирске. До конца матча 1 секунда. Любительская команда «Пионер» побеждает со счетом 6-2. Но ее игроки все равно находят повод подраться между собой. 23-летний Дмитрий подрались с 36-летним Ильей из одной команды. Не знаю, что они не поделили. Короче, просто вот драка. Драка, да, между собой. Фотограф добавил клиентке лишние килограммы и поплатился. Красотка из Краснодара отсудила 85 тысяч рублей. Короче, рассказываю. Женщина заплатила 38 тысяч рублей за съемку. Получила фотки. И ей не понравилось, как она там на фотках, в общем, выглядит. Она там, короче, позы, там, освещение. Все, короче, ей все не понравилось. И она на этих фотках еще и, типа, толще выглядела, чем в жизни она. Что она сделала? Она пошла. Экспертиза выяснила ошибки в ракурсах и композиции. Я не знаю, что это за экспертиза.
1: Вот у людей жизнь интересная, конечно, ходить на экспертизу.
0: Да, а часть фотографий оказалась непригодной для печати из-за низкого разрешения. Клиентка потребовала свыше 300 тысяч рублей, однако суд взыскал с фотографа 85 тысяч рублей. Какая-то экспертиза фотографическая проводилась, где сказали, да, тут ракурс, конечно, можно было бы вот так взять. Давайте 85 компенсируем ей. Офигеть просто. Так это получается сейчас зря вообще я это рассказал, потому что это карт-бланш для вот этих, которые хотят, во-первых, фоткаться бесплатно, еще и потом с фотографа пытаются высосать все до последней копейки. Вот это ночью пишут, ну что, когда фотки, ну что, когда фотки, ну что. Я вот сейчас рассказал, они сейчас пользоваться этим будут.
1: У меня одна знакомая заплатила за фотосессию первый взнос, вот, в соцсетях, в телеге переписывалась с какой-то студией, вот, приехала по адресу на фотосессию, вот, а там нет никакой студии. Она пошла в переписку, а это аккаунт удален. Ужас какой.
0: А фотки прикольные получились?
1: Да, да, самая пофоткалась. Вот так, будьте аккуратны в интернете. Обманщиков куча просто.
0: За разведенку с прицепом будут сажать на 6 лет. В России хотят внести поправку в 282-ю статью УК РФ и запретить оскорблять женщин. Инициативу уже озвучили депутатам Госдумы. Если ее примут, то ненависть будут считать не только по национальному и религиозному признаку, но и по семейному положению. То есть, типа, ну, понятно, национальный и религиозный признак там, понятно, осуждается. А вот ты вот видишь такой... Вот я тебя под... Да тебе вообще 40 лет, ты не женат. Ты такой, опа, меня на 6
1: иск,
0: лет.
1: Это досудебка сразу, все.
0: И то на есть 6 лет
1: РСП
0: меня.
1: Нельзя больше, да, называть? Нельзя. Возможно, если примут.
0: Видимо, пока еще
1: пока,
0: может
1: да,
0: быть
1: ну давай
0: можно.
1: Пока сейчас поназываем.
0: Не, пока не будет,
1: на всякий случай. Потому что задним числом чтобы не притянули. Спасибо.
0: Так, и вот такая новость. В Камеруне для первого владельца нового iPhone 18 Pro Max устроили торжественную церемонию. Его встретили с красной дорожкой, аплодисментами и живой музыкой. То есть буквально к человеку подходят, открывают ему дверь машины. Там красная ковровая дорожка, приходит торжественная обстановка. И я вспоминаю времена, когда у нас то же самое было. Первому владельцу iPhone тоже заходили, он там с фанфарами чуть ли не выкупал. И в какой-то момент это дошло до абсурда, потому что все начали просто за неделю до этого жить в палатке у этих Apple Store.
1: Было такое, да.
0: Бронировать эти очереди.
1: На Тверской люди жили.
0: Да, так и там это прикрыли в какой-то момент, когда... Что-то не помню, то ли в итоге 270-й в очереди в итоге только первый купил, потому что до этого были все люди, которые просто занимали очередь, но они не собирались покупать. Так что вот такая история.
1: Спасибо большое за эти новости. Теперь мы будем более осведомленными.
0: Да.
1: Ну что ты на песню не ушел?
0: Да я...

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дудь», и сегодня у меня в гостях Татьяна Куртукова.
1: Матушка земля.
0: Вас стали называть шаманом в юбке.
1: За себя могу сказать уверенно, что я не считаю его своим конкурентом.
2: «Не дудь» – все, о чем так просто не расскажешь.
3: Слушай на всех аудиоплощадках.
2: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
3: Ведущий Никита Никитин.
2: «Не дудь».
3: 18+.
2: Реклама.
4: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
5: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клёна. Да-да, всего 3,5%.
2: Три Клёна. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
5: Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-40. Жилые кварталы «Три Клёна», дом номер один.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».
7: Если питомцу нужна помощь, запомните. Ветеринарный центр имени Глазковой. Полный цикл помощи круглосуточно. Ветеринарная клиника, стационар, гостиница и ветеринарная аптека в одном месте. Заботы к вашему питомцу. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
8: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
6: Застройщик ООО «Сазайкотика Вавилова». Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
9: «Скам» – ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ «Сибирь».
10: Это надо видеть.
11: 6+. «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина» дешевле. «Красшина». Енисейский тракт 83.
12: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
13: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидят.
12: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
14: Для лиц старше 16 лет.
15: Супер! Супер!
16: Рекламная служба Нового Радио в Красноярске. 263-88-33.

0: радио. Radio.ru. Утреннее шоу 1 плюс 1. Калинин и Райтраун.
1: Так, ну что, у меня вроде как подтвердилось вот то мероприятие, на которое позвали диджея Любовики и Валера Destination. Я, как только мне пришлют договор, я сразу же расскажу. Сказали, что можно рассказать, но я вот пока сейчас расскажу всем, и оно не сбудется. Но
2: там я говорю, ребят, надо, когда все будет точно, да, проанонсируешь, да, люди придут специально.
1: Вы никогда в жизни не отгадаете, что это за мероприятие. Просто никогда. Ну, то есть это типа угадать невозможно абсолютно.
2: Ну, кое-какие намеки были в эфирах на это, но реально вы будете гордиться этим человеком.
1: Никогда, никогда не угадать.
2: Я горжусь этими людьми, которые позволяют звали этого человека выступать. Да. Это вот прям респект, такого должно быть больше.
1: А то так или иначе, все на мероприятиях все равно серьезные, что-то там, как-то это, что-то там пытаются какое-то
2: соблюсти. А вы обговаривали, ты будешь вот, этот Валера Destination, он будет с собой, вот, допустим, он будет ошибаться в сводке, он будет говорить, блин, сейчас еще раз, подождите.
1: Он, ну, оно, даже если я отрепетирую, так все равно получится, понимаешь?
2: А, ну и хорошо.
1: Так что посмотрим.
2: Главное,
1: так,
2: микрофон, чтобы тебе
1: ну,
2: дали.
1: Ну, если дадут, да, микрофон, потому что я вот из тех диджеев, который не нужен МС, вот этот, который, о, я сам МС.
2: А как МС-ть ты будешь? Веселее, put your hands up in the air.
1: Ну нет, я же там подпевал, там, когда Gangnam Style, я там, it's on a Maria, вот так делал, все, вот тебе и МС. Сейчас, короче, изучал Marketplace на предмет воскоплавильной машины. Я хочу.
2: Господи.
1: Ну, не такую большую, которую воск плавит, а вообще маленькую. Я нашел, там есть, которая типа совсем Барби Сайз, которая, знаешь, размером с крышку от канистры. Вот такая вот.
2: Решил свечки делать сам?
1: Нет, я хочу...
2: А то задолбался покупать их уже в аптеке.
1: Наоборот, я задолбался волосы из носа выдирать. Сейчас стоял на балконе, занимался этим и думаю, а чем я вообще занимаюсь, почему? Ну и вот.
2: Поэтому куплю воскоплавилку.
1: Ну, я просто заметил, что так или иначе ты триммером там убираешь как-то, но после того, как ты вот вырвешь этим, как его, воском в барбершопе, они дольше не растут. А так как я любитель все сам делать, я подумал, да буду сам себе просто воском рвать эти волосы, да и все. Ну что за бред, блин? Зачем эти волосы в носу? Что за дурдом? А у некоторых же еще и в ушах, блин, растут, это вообще.
2: Ну, видишь, природа неспроста это придумала. Видимо, они какую-то защитную функцию несут.
1: Ну какая защитная функция? Я же не дышу, блин, этим, как его, песком в пустыне. Нет, и на охоте.
2: Это защитная функция, защита от обнищания людей, которые делают эти самые вот эти выдиралки носовые.
1: Ну нет, там видишь, воск-то обычный депиляционный, который там все используют, не специально.
2: А что прям так часто вот эту штуку, она там сколько там, раз там несколько дней сделала, да и все нормально.
1: Да, а так вырвешь ее и типа ты недели две вообще не думаешь.
2: Пересаживал волосы, пересаживал, теперь их выдирает обратно.
1: Да, ну и мне просто вот интересно самому, я смогу, там же типа надо собраться с силами, знаешь, вот это вот.
2: Типа, ну, с господцем.
1: А ты выдергивал хоть раз в барбершопе?
2: Нет.
1: В смысле, и вообще ни разу даже воском не выдергивал волосы.
2: Нет, никогда. А это, короче, они ватную палочку тебе туда хлясть.
1: Давай, и... давай в эфире.
2: Да ну ее нафиг.
1: Давай, давай.
2: Не, пожалуйста, я Бобосю боюсь. Да не, там, не надо.
1: Да, ну не так больно. Смотри, мы же тебе бороду брили уже, даже красили, по-моему.
2: Фу, не хочу, пожалуйста.
1: А тут мы тебе вот так расплавим, потом...
2: Сменим тему, давай там песню поставим. Не надо мне...
1: А там еще вот эти потом волосатые палки.
2: Фу, ужас, не хочу, ужасно.
1: Отвратительные. Да.
2: Я там все идеально. Хорошо.
1: Давайте, давайте, ребята, уговаривайте.
2: Не
1: его.
2: Надо, фу, давай, песню, не хочу. Ну, нахрен. Ну,
1: дергать
2: ну,
1: волосы.
2: Не надо. Ну,
1: и потом с груди еще
2: а
1: вот
2: тебе потом на жопу выдернем, давай.
1: Давай.

0: Ну вот Юлия написала, а можно объяснительную бригаду фразе «я Лего»? Ну так он имеет в виду просто, что у него два пальца и голова снимается. А что еще?
1: И он разноцветный, пластмассовый.
0: Да. Я Лего, Лего, типа легенда. Типа. Да, я Лего.
1: Просто у молодежи буквы платные, они сокращают, короче.
0: Да? Не скажите, это...
1: ЖКХ, кто придумал.
0: Да, вы сами... СПС. ЖКХ у вас вот это вот все. Как еще было? Все сокращения вот эти.
1: Облсовпроф, вот это вот всякое.
0: Ну, это что-то из совсем уж.
1: А что такое, кстати, облсовпроф, ты знаешь?
0: Ну, а областное, давай, облсовпроф?
1: Ну, проф, это, наверное, профсоюзы, да. Профсоюз. А профсоюз, в свою очередь, это тоже сокращение.
0: Ну, да.
1: Это профессиональный союз.
0: Областной советский профсоюз.
1: Молодец, все правильно, да.
0: 84952321632, мы сегодня ломбарды обсуждаем. Как вы там в ломбардах тусуетесь, что сдаете? Очень много сообщений, что-то там переплавляли, там золото, драгметаллы и так далее. Короче, реально, народная тема оказалась. Люди ходят в ломбарды, люди покупают в ломбардах, продают в ломбардах. Ну, а так вот как вот без этого уже?
1: Да.
0: Ну, оно... И самое-то интересное, это же не только наша какая-то там СНГшная или российская тема. Ломбарды существуют и за границей.
1: Конечно.
0: И популярно вон это шоу «Звезды ломбарда». Оно сезонов 10, наверное, шло или больше. Там из этого вообще реалити-шоу сделали. И иногда довольно интересно. Алло, привет.
2: Привет, привет.
0: Привет, привет. Как тебя зовут? Check the sound in the house.
2: Меня зовут Игорь, я из города Оренбург.
1: Прекрасно.
2: У меня тема с ломбардами была пару раз. Один раз покупал золото, цепочку.
0: Mm-hmm. И цепочку, раз... правильно. В ломбарде не цепочки, а цепочки.
2: Ну, цепочку.
0: Цепочку,
2: окей.
0: Да, ага. Цепь арго.
2: И да, типа такого.
0: Mm-hmm.
2: Вот, и один раз покупал диск GTA Vice City.
1: Это странная покупка в ломбарде.
0: Я думал, сейчас он скажет какой-нибудь алмазный диск там для бензопилы.
1: Диск Vice City.
0: Подожди, это ты покупал в 2026 году уже или когда?
2: Нет, это был год, наверное, 14-15 плюс-минус.
0: А зачем тебе в 15 году диск Vice City?
2: На Новый год PlayStation 3. Вот, а с ним... что-то какая-то фигня шла, игрушка. Я в нее не играл, сдал ее в ломбард, заплатил и забрал.
0: А, ты прошлую игру сдал в ломбард?
2: Да.
0: Вообще, ты че, блин? Ну, оставил бы ее просто так.
2: Ну, это тема, а че она стоит конь денег, новый диск, а это раза в три дешевле вышло.
0: Это как раньше с Сонькой четвертой, там три игры в комплект шли, только там Uncharted, Horizon и еще какая-то третья. И вот третья
2: да,
0: тоже.
2: Да, вот какая-то фигня была.
0: Никто не играл в нее. Это как, типа, когда раньше заказывал суши какие-нибудь там, и тебе в подарок давали ролл Калифорния, который никто не ест. Вот этот хоть какой-то уже, сбагрим его так. Ладно, спасибо тебе за звонок. Кстати,
1: спасибо.
0: По поводу сбагрим так, что никто не ест. Я недавно узнал историю, что вот как раз тоже вот при Союзе, там же ты приходишь на производство, у тебя какие-то там продуктовый набор типа есть, ты мог его купить. Где там, типа, кофе там или что-то. Ну, ты заказ сделал там на производстве у себя. И, как правило, типа, ты должен был весь список выкупить. Даже если тебе нужно там было только там кофе, печенье там и колбаса, ты должен был выкупить там еще печень, там, селедки и
1: Трески,
0: так далее.
1: Да.
0: Да, просто чтоб, ну, надо было добить. Короче, не мог отказаться. Туда сбавляли все, что там не продавалось. Ну, или не продавалось там в какой-то момент. Так, диск GTA Vice City в ломбарде купил, молодец. Алло, привет. Алло.
3: Алло. Алло, это Эйна из Нахабина, которую тут в Абхазии отдыхала и которую там тетей назвали.
0: Понял.
1: Ничего себе, с кем ты в Абхазии отдыхал, Артем?
3: Это задело тогда, знаете как?
1: А, это мы что-то за глаза обсудили тебя, и тебя это задело, да?
3: Да, меня задело. А еще я сейчас ехала, точнее, за вашим сайбертрасом, на котором написано...
1: Матом там, видимо, да, написано. Видимо. Ехал за вашим сайбертраком, на котором написано «Пуут».
3: Новый ради.
1: Ну, прикольно. Классный сайбертрак. Да, господи. Да, мы так не поговорим.
0: А у нас за сайбертраком, он настолько огромный, что связь не ловит, оно не пропускает. Ага, и что еще?
1: Ты, по-моему, сказала, что ты отравилась, да, в Абхазии?
3: Да, я... Причем она говорит, что...
1: Это Эля, она звонила недавно, рассказала, что она траванулась в Абхазии, а следующая женщина за ней позвонила и наорала на Элю в ее отсутствие.
0: Знаешь, что смешно? То, что она что-то говорит, потом пропадает, мы ржем, а она подключается, когда тоже хихикать начинает. То есть Эля думает, мы с ее историей смеемся.
1: У тебя связь чуть-чуть пропадает, и это вызывает юмор.
0: Мы смеемся с того, что у тебя связь пропадает.
1: Алло.
3: Видимо, поэтому связь плохая.
0: Да,
1: ну почему вот, связь плохая, мы не узнали, потому что связь пропала в этот
0: рассказывай
1: момент.
0: Рассказывай про ломбарды.
3: Да я говорю, нечего про ломбарды рассказать. Просто решила позвонить вам, сказать, что еду...
1: За... Капец, люди годами дозваниваются. Эля заскочила просто сказать, что ей там не понравилось на прошлой неделе.
0: Нет, она рассказала, что за сайбертраком нашим ехала.
3: Да.
0: Ну ладно тогда.
3: Ну все, хорошо,
0: ладно. Все, давай, пока. Прикиньте, вот у нас сайбертрак есть. Как вам такое? Чисто наш. Мы можем на нем гонять, когда захочется.
1: Угу.
0: Ну, почти. То есть там надо будет договориться, но в целом как бы возможность такая есть.
1: Прикиньте, Сайбертрак нельзя в Москве парковать на парковку обычную. Только вот если это там где-то закрытая территория или
0: считается
1: что-то.
0: Считается почему-то грузовик.
1: Грузовики, оказывается, нельзя парковать на общегородской парковке. Прикинь. Короче, один геморрой вместе с этим Сайбертраком.
0: А то так как бы ты хотел. Ты хочешь припарковаться у дома, а там фура чья-то. Уже 8 мест занимает. Алло, привет.
2: Здорово.
0: О, здорово.
1: Здорово.
0: Здорово, здорово.
1: Ты с Урала?
2: Да, нет, я с Тюмени.
0: С Тюмени. Тюмени. Кстати, Артем, я заметил, что как у тюменчан, или как правильно?
1: Как зовут?
2: Тюменцев.
0: У тюменцев тоже уральский акцент. Ну, Тюмень это же тоже часть Урала, насколько я понимаю.
2: А знаете, вы меня как выкупили вы меня. Я переехал сюда 2 года уже в Тюмени жил, а сам я со Свердловской области.
0: Со Свердловской области.
1: А, видишь, все равно уралец. Понятно.
0: Но...
1: А, да. Нилет-то же тоже из Тюмени, по-моему. Он там родился, а потом жил еще на Урале.
0: Ты должен был сказать не да.
2: Недавно был.
0: Ты должен был сказать не да, так но.
2: Ну, по-моему, на Урале так и не говорят.
1: А вы говорите слово, ты говоришь слово слепошарое, дикошарое?
0: Да.
2: Нет.
0: Слепошарое, ты не говоришь слепошарый?
1: Дикошарый,
0: слепошарый. Ну, дикошарый, это да, там в основном пермяки говорят. Ну, ладно, рассказывай, ты в ломбарде-то был вообще?
2: Да, бывал.
0: И что ты покупал там или продавал?
2: Нет, я золото сдавал.
0: А, просто какое-то, где намыл на этом, на
1: клондайке. На приисках золотых.
0: Сдавал золото чье? Фамильное?
2: Свое.
0: А зачем тебе было сдавать? На что не хватало?
1: На игру Vice City не хватало.
2: Не помню.
0: Не помнишь?
2: Vice City.
0: Он, знаешь, это он посмеялся как глава корпорации Rockstar, когда сказали, что Vice City лучшая GTA.
1: Ну понятно, золото сдал, получил деньги, пошел домой, купил еду. Все правильно? Такая история?
2: Да, да, да.
0: Ну все, нормально, с кем не бывает. Нормальная история, что так или иначе все в такой ситуации бывали. Ну ладно, давай.
1: Ну все на связи.
2: Я вообще не ожидал, что это до вас дозвонит.
1: Да мы сами в шоке сидим с Артемом. Банки вот такие, глаза вот такие сидим. Тут в шоке.
2: Сижу вот в машине, открыл банку супа кушать.
1: Банку супа?
2: И говорите, алло.
0: Как это странно.
1: Прикол, да. А ты не боишься сейчас пролить суп там? А как это, где ты его разогревал?
2: Он же в термосе.
1: А, в термосе, я тупанул, конечно.
0: Ты вот из тех типов, которые суп берут с собой на работу в термосе, да?
2: Да, да.
0: Ну давай.
1: Смешнуйте, давай, удачи тебе, брат.
0: Мне всегда было интересно, кто эти люди, которые суп с собой берут вот в эту банку на работу. Ну, обычно же берут какие-то макароны, там, гречку, что-то. Суп!
1: Ну вот, суп. Ну вот у нас коллега Санек. Вот он всегда горячее приносит себе, да.
0: Какой Санек?
1: Ну, Санек.
0: Кто?
1: Нет.
0: Саша, они?
1: Нет. Ну, с Калины Красной. Санек.
0: Блин, с Калины Красной, конечно, им там. Жиденького уже, вот это, знаешь, в том возрасте надо поесть. Ладно, давайте пока тогда, до свидания. Ага.
4: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райт Раун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует, кто спалился и главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама.
5: За спасибо Я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
7: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
8: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
11: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
12: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс консалтинг от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
13: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

0: бизнесу быть.
1: .банк. ао. банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября.
3: 18+.
4: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
5: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Новое радио.

0: Каждый раз, когда слышу эту песню «Инкубус Драйв», я вспоминаю, что это была первая песня. Короче, я в каком-то там в 2009 вроде бы году скачал FL Studio, подумал, что я теперь буду битмейкером. Ну, не то, что я так прям думал, просто думал, попробую что-нибудь там накидать. А рэп-биты легко было делать в то время, просто использовалось так называемое сэмплирование. Ты вырезал какой-то кусок и просто на него бит накладывал, и потом там просто какие-нибудь пару эффектов добавил, все, ты битмейкер уже. Ну, тогда сильно много не надо было придумывать.
1: Да, целый путь прошел от битмейкерства до идеи купить свечную машину для выдирания волос из носа. Такой меняются, путь, как бы возраст меняется.
0: Тяжелый путь проделал.
1: Приоритеты меняются,
0: тогда,
1: конечно.
0: Тогда меня этот вопрос не особо интересовал. И я, как сейчас помню, я нашел эту песню «Incubus Drive» и вот это вот засэмплировал просто первую вот эту четверку на бесконечно и просто сделал на нее. Ну вот этот.
1: Я хочу жить в мире, где люди любят «Incubus» и любят такую музыку. Господи, вообще, как бы было здорово. Я когда был в Штатах, когда работал по Work and Travel,
0: но там тебе там не понравилось.
1: Пацаны слушали в тачке у нас, которые работали, «Incubus», у них, да? Там популярен. Ну, по крайней мере, тогда был, да.
0: Я тебе вчера,
1: а я тогда скажу, не знал про них.
0: Вчера в тачке слушали, я дома с открытой дверью шел, ну, жил, в смысле, с открытой...
2: С открытой дверью шел.
0: С открытым окном жил вчера. И под окнами...
2: Все равно плохо.
0: Под окнами люди из машины слушали «Gayazov's Brothers». Я подумал, ничего себе.
1: Вот.
0: Я подумал, офигеть. Я вначале удивился, прислушался, это реально были «Gayazov». Ну, то есть...
1: Сами
0: кто-то
1: они,
0: на полном серьезе ехал и слушал.
2: Кто-то на полном прям реально на полном зере сами включили.
0: Они ехали и добровольно, в смысле, прям еще и у них. А когда у тебя орет что-то из машины на полную, ты в этот момент типа рассчитываешь на то, что все будут думать, вау, какая крутая музыка играет. А играли «Gayazov».
1: Мне однажды кто-то сказал, Ильяс, по-моему, он говорит, я еду как-то на гастроли в такси и слушаю вас, и такой думаю, блин, вас же люди слушают, какую же вы хрень несете? Ага. Но он другое слово сказал.
0: Тот же вопрос у меня к «Gayazov».
2: Мы же вас в песни и ставим.
3: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 2. Завтра во вторник, 29 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 8. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
4: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010». Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
5: 215-50-09. Группа строительных компаний АС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Реклама. Кому в речном жить хорошо? Активным и спортивным. Их всегда ждет современный дворовой фитнес-центр. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «Эссе Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Калинина, 65.
8: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Кажется, подвеска стучит. Послушай.
10: А чего слушать? Стучит подвеска. Тебе в реставрацию.
11: Диагностика, ремонт, запчасти. Семафорный 201В. 217-88-88.
12: Выбирай безопасность. Заезжай в реставрацию.
13: Строительный сезон в разгаре. Погода радует, как и цены на краски. Скидка 20% на краски Тикурила во всей сети Color Studio. Успевайте до конца октября. Телефон 218-09-09. Красноярск.
14: Если хотите заливать бетон и в минус 30, ваши проблемы решит противоморозная добавка «Бетоноправ». Качественно и надолго. 215-17-18. 215-17-18.
15: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
16: Новое. Новое. На новое.

далекий город, магистрали и дыма. Гусары в окна, бесполезная тьма. Зеленым яблоком железо запоет. Ты станешь слаще, а я пропала без вести в японских лагерях. Пропала голубем синицу в руке. Я застывала в ожидании тебя. Неблагодарна.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраун на новом радио.
2: 10 утра в Москве, и у меня все, слова закончились на этом. Здорово, ребята, здравствуйте.

0: Баден.
1: Ага.
0: А потом стал называться Баден-Баден. Это как типа Липецк, а потом бы назывался Липецк-Липецк.
1: Но это в Перми есть театр, он называется Театр-Театр. Реально.
0: Да. Человек-человек. Ну, непонятно, да. Я пытаюсь выяснить. И постепенно, чтобы отличить сам город от одноименного исторического региона, ага, графства Баден, люди часто говорили в разговорной речи «Баден в Бадене», то есть город Баден в земле Баден. А потом, чтобы отличать историческую область от города, решили называть область Баден, а город Баден-Баден.
1: Ага. Человек-человеку брат, а Баден-Баден-Баден.
0: Баден-Баден. Да, потом еще президент такой был американский.
1: А.
0: Джо... Нет, это Линкольн.
1: Да. Молодец, в конце дошутил все-таки.
0: Да, фух, ребят.
1: Молодец. Все,
0: так,
1: ну,
0: как,
1: короче.
0: Как никогда так... хочется домой, знаете, коллега.
1: Сильно хочется.
0: Есть ли,
1: да,
0: такой же у вас, да?
1: Но понимаете? Я вот тут песню готовил, поэтому нам мы сейчас не пойдем домой, мы все-таки будем еще вот исполнять здесь. А мы каждый день исполняем.
0: Вот именно наша работа такая.
1: Вы что, исполняете, опять исполняете, а они что, исполняют? Ну вы исполняете. Извините. Слушаем музыку. На новом радио.

0: и Райтраун.
1: Не все довольны тем, что мы поем, как оказалось. Вот Евгений в 3 сообщения подряд написал: «Вы там чё? Опять петь собрались? Опять переключать? Ребята, не надо петь, у меня даже машина глохнет». Никто не ответил на это. Он присылает через минуту: «Ребята, не надо петь, у меня даже машина глохнет». Чисто NPC, знаешь, мне кажется, если отвернуться, потом повернуться к нему опять, он: «Ребята, не надо петь, у меня даже машина глохнет».
2: Да, ты ему слово, а он тебе: «У меня машина глохнет».
1: «Ребят, не надо петь,
2: у меня даже машина глохнет». А в чем прикол, почему машина у него глохнет?
3: А, типа он оглох, и даже машина тоже. А, ну
1: не
3: просто,
1: знаю.
3: Видимо, над Женьковой шуткой не посмеялись, и он пытается акцентировать на ней внимание.
1: Нет, он опять сейчас написал: «Ребят, не надо петь, у меня даже машина глохнет». Опять поворачиваюсь: «Ребят, не надо петь, у меня даже машина глохнет». Ну, NPC. А я просто тут задумался, придется петь все-таки. Я задумался по той же, видимо, причине, почему Кирилл подумал, почему Баден-Баден называется Баден-Баден. Я в какой-то момент сидел и подумал, что у группы «Дискотека Авария» уже нет ни одного Грэмми даже.
2: Жалко, конечно.
1: Абсолютно несправедливо, я считаю, столько хитов у парней. И вот я решил, надо как-то, ну, добавить им грэмминосность. Вот как говорят, оскароносность, а у нас грэмминосность. Я взял песню «Дискотеки аварии» «Заколебал ты».
2: Ага.
1: И минус, которую, песню, у которой есть Грэмми, это «Dead and Gone».
2: И попытался... Тимберлейк?
1: Тимберлейк и TI, да. И я попытался их объединить. В целом, я когда объединил, я понял, почему у группы «Дискотека Авария» нет Грэмми. Но, тем не менее... Короче, там припев вообще не ложится, но куплеты нормально. Мне просто нужно было куплеты, где много слов у «Дискотеки Авария», а тут больше всего, по-моему.
2: Давай.
1: Поэтому давай, смотри, просто как пойдет. С припевом как пойдет, на куплетах там легко будет разобраться. Погнали. Yeah.
2: Все, если надо, сейчас лучше переключить.
1: Хочу привлечь внимание продвинутых слоев. Здесь хуют хип-хоп. Заколебал ты. Хип-хоп-маньяки всю ночь на острие атаки.

0: сейчас.
1: Все, все, готовы. Три, четыре, поехали. Оу! Заколебал, заколебал ты. Оу! Пусть слышит меня, молдаване и прибалты. Оу! Даже если он будет амбал, скажи ему, мол, ты меня заколебал. Оу! И эти слова популярны от дня, просто их каждый не способен понять. Если в жизни случилась какая-то фигня,

0: случилась какая фигня, скажи, заколебал ты меня.
1: Да. Периодически, вот раз в несколько месяцев, ко мне приходит сознание, что это слушают люди по ту сторону, в разных городах.
2: Да никто не слушает.
1: И в Норильске, и в Калининграде, и в Петропавловске-Камчатском. Реально слышат люди, живые, нормальные.
3: Они подпевали.
1: Как вы это выдерживаете?
3: Вон весь чат пишет.
1: Кстати, спасибо, мы слышали, мы знаем, что вы подпевали. Вот особенно. Если бы не вы, ничего бы не вышло у Артема, конечно. Гениально.
3: Но вот тут написали, кстати говоря, вот такое сообщение здесь есть. Подожди, прислали, я его потерял. Ребята, не надо петь, у меня даже машина глохнет.
1: Это смешно, да, прикол.
3: Это прикольный человек.
1: Слушай, хотите прикол посмеяться? У Женька машина заглохла. Даже.
3: Ребята, не надо петь, у меня даже машина глохнет.
1: Оу!
3: Ну, вообще-то, считай... Ну да, тут, короче, там... Не получилось бы
1: без оу Грэмми, вашего.
3: Без Грэмми. И без вашего оу. А если наоборот попробовать? Ты сможешь так же на английском зачитать быстро, как тебе?
1: Конечно же нет. Пробуем.
4: Утреннее шоу 1+1 на новом радио.

0: Я понял, Кирилл, я понял. Это тот случай, когда надо остановиться вовремя, но мы не останавливаемся. Мы просто не ту песню, скорее всего, дискотеки аварии выбрали. Давай с другой пробовать.
1: Давай, конечно, естественно.
0: Давай пробовать с другой. Мне кажется, с другой сейчас вообще получится. Но не факт. Сейчас пробуем. Перед рекламой, пока горячая, надо... Ну, никак. Смотри, мы просто выбрали не ту песню.
2: На новом радио.
0: У дискотеки аварии есть шанс на Грэмми все-таки. Потому что сейчас, конечно же, там Грэмми все Рик Рубин и все слушают. И поэтому, смотри, давай попробуем с другой песней.
1: Давай.
0: Просто не та песня была. Тут прям сейчас ляжет, смотри.

0: Слушай, видишь, лучше сразу.
1: Здорово
0: намного.
1: Вообще.
0: Конечно. Наташа пишет, на нее косятся там из машин. А нечего на машине ездить. На МЦД никто бы не косился.
1: На МЦД никто, да, там всем пофигу.
0: Да.
2: Реклама.
3: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады. Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arban, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15 и не забудьте заглянуть на arban.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация «Наш.дом.рф». Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас. 8 800 250 49 96.
5: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
6: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Партизана Железняка, 36Б.
2: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходно.

0: и Райтраун.
1: Как жалко все-таки, что TI скипнул концерт. Это в феврале еще должно было быть. Ой, как я бы орал эту песню там на концерте. Но вот он не приехал. А как обычно происходит вот это. Они говорят, мы потом приедем, и никогда это значит.
2: Типа да. Ну да, в следующий раз обязательно сделаем.
1: Еще вот это вот начинается. Я очень переживаю по поводу того, что не получилось с вами встретиться. Да чего ты рассказываешь? Скажи просто, не поехал, и все. Так бы вот... был бы. Ну ладно.
2: Олег к нам пришел в какой-то веке. Здравствуйте, Олег.
3: Здравствуйте.
2: Чё, к микрофону.
1: Ари, ари.
3: Не знал, что Чай поет песню по волнам. По волнам.
2: Видишь, сразу в шутки.
1: Молодец, молодец.
4: Спасибо.
2: Как ты поживаешь? Давно тебя не было в нашей передаче.
4: Да хорошо поживаю. Болею, поэтому меня не было. Я целую неделю дома лежал, отлеживался.
2: Чё ты?
1: Да как гепатит, он же так не передается.
4: А у меня кашель.
2: А у тебя что?
4: А у него, видимо, вот вышеозвученное.
1: У меня ничего.
2: Ничего? И у меня ничего.
1: Как это ничего?
2: Ну ладно. Давайте дальше.
1: Так, я вообще хотел звонки принимать.
2: Да, с людьми надо.
1: Да, 8495-232-1632. Мы сегодня отмечаем два праздника. Во-первых, сегодня день работников атомной промышленности.
2: Поздравляем.
1: Поздравляем. Спасибо вам большое за энергию, которую вы даете.
2: Спасибо вам за энергию.
1: За энергию, потому что так или иначе, энергия нужна.
4: Чтобы это реально ядерные мужики получаются.
2: Вторая шутка.
1: Вторая.
2: Олег, приходи почаще.
1: У тебя сегодня хороший день.
2: Ты усмешняешь нашу телепередачу.
1: Он две недели не было его, он их придумывал, две шутки эти. И еще, значит, сегодня еще день рождения Ломбарда. Ломбардам 408 лет. Хотя, мне кажется, на самом деле им еще больше. Просто вот это вот первый какой-то официальный ломбард задокументированный. Так-то, я думаю, они, может, и были там в каком-нибудь... Ну, в Древней Греции, может, были ломбарды, а что нет? Ну, надо же было закладывать что-то, чтобы что-то там дали.
4: Ломбарда, я танцую у бара весь день.
1: У барда, у Кирилла.
4: У барда, да.
2: У барда Зибзона.
1: Зибзон. Вы едьте домой
2: вдвоем, наверное. А мы вдвоем пошутим. Да, ну мы погнали. Давай, Олег, пойдем шутить.
1: Пошли.
5: Барда Зибзон и Лиза Зибзон.
1: Да, давайте-ка там это.
2: А что по поводу звонков? Да и нафиг уже.
1: Да 8495-232-1632. Ломбарда, обсуждаем, как у вас ваша ломбардская жизнь. Алло, привет.
6: Алло, здравствуйте.
1: Привет, привет, привет, братишка, привет, как тебя зовут, привет.
6: Меня зовут Евгений.
1: Евгений, рассказывай, ты ломбардный.
6: Санкт-Петербург.
1: Из Санкт-Петербурга.
6: Я, да, на самом деле ломбардами никогда не пользовался, не ходил туда.
1: Ага.
6: Даже не знаю, как там все устроено, просто решил попробовать позвонить вам в эфир и получилось.
4: А вот на площадке, где выкладывают свои объявления бэушных вещей, ты разве не покупаешь ничего?
1: Олег, не из-за этого, как его, там да, другое.
4: Да. Так это то же самое.
1: Но это мы конкретно,
4: сейчас
1: когда
4: все
1: ты
4: ломбарды
1: физически,
4: даже там представлены.
1: Мы конкретно, когда ты физически пришел в ломбард, мы про это. Это-то понятно, что они там у перекупов скупают уже и ломбарды, телефоны и продают. Хотелось вот про вот это ощущение, где ты пришел и нюхаешь запах ломбарда, понимаешь? Mm.
6: Нет, вот. Такого у меня не было, да, физически ломбарды я не посещал.
1: Ну тогда ладно, давай,
2: на связь тогда
1: спасибо,
2: будем, да,
1: да.
2: Как,
1: звони,
2: как сходишь, тогда
1: звони.
2: Там набери, брякни там, расскажи,
1: да,
2: потом.
1: Давай, да, давай, пока. Алло, привет. Алло.
7: Алло.
1: О, привет, как тебя зовут?
7: Соня.
1: Соня, ну что, рассказывай, болгарку после вахты сдавала в ломбард?
7: Нет, но я была в ломбарде два раза. Пыталась сдать помолвочное и обручальное кольцо.
1: Пыталась? А почему пыталась? Не принимали?
7: Нет, принимали, но что-то так дешево, ребят, ну куда? Подождем, пока
2: кушать. А это разные, помолвочное и какое еще?
1: Обручальное.
2: А, обручальное это само.
1: Видимо, там закончилась история, это... и надо было оба отдать.
2: Грустная история, да,
7: да,
2: Сонь?
1: И сколько тебе предлагали за кольцо?
7: А, ну, получается, по 5000 все время. То есть это было года 3 назад, они предлагали 5000 полненное, и вот через 5 лет я пришла снова, и они такие, ну, снова 5.
1: Ну, так, а ты за 3 года ты не поняла, да, что оно не вырастет особо, поэтому надо сдавать за сколько-то.
7: Так я думала, золото растет, все же говорят, вкладывайся в золото, золото растет.
2: Оно не растет, но, видишь, стабильно, на одной примерно.
1: Ну, да, ну, переплавь тогда, я не знаю.
7: Ну, хотя бы, да, инфляции нет.
1: Ну,
7: не
1: а
7: бывает.
1: Так бы, а что бы ты купила? Так у тебя хотя бы что-то на память осталось, а так бы ты на эту десятку, ну, что ты купила бы на эту десятку?
7: Ну да, нет, я на черный день отложила, мало ли, когда приспичит, ага. Прям срочно.
2: Я тогда молодец, надо всегда соломки подстелить.
1: Да. Ну ладно, тогда давай, пока.
2: Но ты подожди, Соня, ты нашла вторую половинку, да. Новую, да. Постой.
7: Нет, пока нет, к сожалению.
1: Слушай, а кстати, вот, ну, объясни, почему. Там очень много в чате было сообщений, что женщины переплавляют там кольца, там перепродают их в ломбарды после расставания. Ни один мужик не написал, что он так делает. Почему так делают девочки?
7: Ну, вообще, кстати, есть такая теория, что если ты хранишь старые кольца, вот, ну, вообще украшения, да. которые тебе подарил прошлый мужчина, то нового ты не найдешь, или если найдешь, то все, ну, как бы не сложится. Ага. Ну, вот как будто бы в моем случае это правда, ну, потому что прошлое не выбросило, а с новым не сложилось.
2: Ага. Ага. Ну, я думаю, не из-за этого, конечно. Да, ну, ладно.
1: Скорее всего, не из-за
2: скорее
1: этого.
2: Всего, полностью максимально не из-за этого. Ну и ладно.
1: Да, ладно, давай, ну давай.
2: Желаем
1: пока.
2: Тебе, Соня, найти
1: ты
2: мужика.
1: Кажется, это все надо удалять, что ли? И все нюдисы, и все тоже удалять? Или там такой теории нет? Только по поводу колец.
2: Конечно, надо удалять, ты че?
1: Да? Ладно тогда. Все, так я у меня...
2: Все сразу удаляется это все. Все,
1: да?
2: Конечно, ну то что это?
1: Не, у меня-то вообще, у меня ничего нету. У меня там одни скрины и фотки этих счетчиков. Алло, привет. И скрины с Шазамов. Да, привет, здрасте. Как тебя зовут?
2: Ну и ладно, и пожалуйста.
4: Ага. Тоже скрины мне. Шазамов. Это получается, Артем смотрел фильм «Шазам» и скринил его.
1: Нет, Шазамов
4: да. Это... Тут не получилось, да, пошутить?
1: Шазамов — это моя вторая фамилия. Алло, привет.
6: Алло, алло, привет.
1: Да, привет, как тебя зовут?
6: Меня зовут Володя.
1: Володя. Володька. Рассказывай, Володя.
2: Че по ломбарду? Да.
6: Володя. Че по ломбарду? А, ты сдавал в ломбард хоть раз в жизни?
1: Ну что-то сдавал ты или нет?
6: Ну, блин, только один раз в жизни сдал. Тоже колечко, кстати.
1: Тоже помолвочное?
6: Ну, нет, нет. После первой жены.
1: А, и за сколько ты его сдал?
6: Ну что-то, тогда грамм хорошая стоил, не, так, колечко там 1008.
1: Подожди, ну, а вот если ты сдал, а потом как-то, ну, жизнь и взял, сошелся с ней обратно, и что делать, как ты ей в глаза будешь смотреть?
6: Да у меня коллекция этих колечек.
1: А, от бывших жен. Уже столько их,
2: нет,
1: что уже.
2: Уже пальцев столько нет. Сколько жен было.
6: Не-не-не, жвачек по рублю, колечки раньше были.
1: Понял, ладно. Ну давай тогда пока.
2: На связи там, Володь.
1: Что-то в какой-то момент запал, потерялся в этой теме. Было весело, а потом что-то люди уже...
2: А потому что всю энергию забрали ребята из атомной промышленности, из наших слушателей, которых сегодня
1: праздник. Нет, они нам наоборот, они не забрали энергию, они дали нам энергию, чтобы я мог никогда комп не выключать. Я реально не выключаю. Он.
2: Хорошо.
1: Прикинь, круто, вообще. Круто, круто.
4: А чего вы не спросили, сколько у него колец? Может, он логотип Audi делает себе на стене?
1: Может, он Горлум.
2: Ну, чем? Как,
1: кольцо Горлум. Это ты.
2: Нет, ты.
1: Ты.
2: Ты.
1: Ты.
2: Глянь, выключил мне микрофон.
1: Ты. А цветы железные для тебя полезные.
0: Новое радио и Zion Music представляют Мари Краймбери, Филатов и Карас, Сивиль Артика Асти, Лирик, Мэри Гу, Нилетто, Серябкина, Эсте, Клава Кока, Акмаль, Татьяна Куртукова, Денис Клявер, Игорь Николаев, 1+1. Продюсеры Роман Емельянов и Денис Сатаров. Они уже готовы выставить свои оценки. Ты тоже можешь повлиять на судьбу конкурсантов. С 5 по 9 октября в 18.00. Музыкастинг. Полуфинал. Смотри, слушай, голосуй. Подробности на сайте mus.newradio.ru и в официальном сообществе нового радио ВКонтакте. Партнер трансляции ВК-видео. Реклама.
8: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40 0+.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
11: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Сладкий вкус малины на двоих. Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зиверт, Лолита, Беарвульф, Анасти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
12: Представьте, теплое море, внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция Posh Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun & Sun.

0: подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ, ООО 0+.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Да, ну что, надо прощаться уже потихоньку.
1: Нормально. 10 минут рекламы, песня 5-минутная. Ну, надо прощаться.
0: Ну а что, линейные ведущие так и работают. Ты приходишь, что-то человека нет в студии, потом и все, и прощаемся.
2: Линейный ведущий еще передает обязательно бразды правления эфиром.
0: Да, на пересменке.
2: Да, да, в руки там потрясающего коллеги.
0: Ага. Да, кстати, такое бывает, я видел. Сейчас.
3: Утреннее шоу. Отбивочка. Да.
2: Я столько раз и передавал бразды, и получал бразды.
0: Да, пересменка — это вообще какое-то странное максимальное явление. Я на прошлой работе тоже пересменку вот эту устраивал.
2: Бывало, начальство вызовет к себе.
0: И тебе надо, как
2: правило...
0: Дадут
2: бразды мне.
0: Ну вот. А мне еще и приходилось пересмениваться с ведущим, который, честно говоря, у меня натянутые сильно отношения были.
1: Ужас!
0: Сильно натянутые отношения. Ну так, как...
2: Назовем этого ведущего Ваня АМ.
0: Да. Так сказать, натянутые настолько отношения у меня с этим ведущим были, что он в какой-то момент в полицию на меня заявление хотел
2: немножечко
0: писать.
2: Да, недомолвки некие. Да.
0: И мне надо было с ним пересменку делать.
2: А как это вот вы заходили, он заходил и просто молча там?
0: Не, что? Когда совсем отношения пика достигли, мы уже не делали пересменку, я просто уходил типа раньше, и он, а он заходил чуть позже специально, ну, чтобы уважение такое, как бы хоть минимальное проявляли друг другу. А так, да, так... был случай, как человек бегал тут по офису, я на него заявление напишу в полицию.
2: И ведь не соврал.
0: Нет,
2: предлагал.
0: Предлагал, да.
2: Ты не написал. Видишь, значит, не написал. Не до конца ваши отношения накалились.
0: Потому что еще все впереди. Там вторую ветку получил.
2: Ребят, напишите, как вам сегодняшний эфир.
0: Да.
2: Там классный, норм, там супер, вау. Напишите, нам очень важно.
0: Да, напишите только неправильные ответы. Ну и все, и давайте тогда прощаться. Завтра, как обычно, с 7 до 11.
2: 7:06.
0: Нифига. Это вот ты как накручиваешь в свою сторону большую.
2: Нет, обычно. Все правильно. 7:05, 7:06.
0: Нет, то, что я прихожу в 7:03, а ты выход делаешь в 7:06, это не значит.
2: Я, главное, приду в 7, ребят, честно. Да. Какую-нибудь тухлую телегу прогоню, и все.
0: А я вот никогда тебя бы не заложил.
2: С как пивом потянет, такой, вот ничего себе.
0: Вот он меня постоянно закладывает при начальству, а я бы никогда его не заложил, как он на 50 минут
2: ты
0: опоздал
2: работаешь.
0: На прошлой неделе.
2: Ах ты так!
0: Никогда бы не заложил его.
2: Артем, во-первых, трудно скрыть шило в мешке, когда ты на радио работаешь. Вот. Во-вторых, я...
0: Начальство так рано не просыпается.
2: Просыпает,
0: просто.
2: Там все нормально. Да? Во-вторых, я по этим 5 минутам в месяц накапливаю целую смену твою на опоздание.
0: Неправда.
2: Ну, за 2 месяца.
0: Но...
2: Так, 5 минут умножаем на 5 дней. 25 минут в день.
0: 25 минут.
2: 25 минут в неделю. 4 недели. Это получается 100 минут. Это 1.5 часа. Но за, вот. Получается...
0: За месяц.
2: Да.
0: А ты за один день на 50 минут опоздал.
2: Я... Сейчас.
0: Вот и выкручивайся, а мне приходится из этой ловушки выкручиваться каждый раз.
2: Почему я опоздал?
0: Я ж тогда автобус сбил, помнишь? Я пытаюсь тебя вытащить оттуда.
2: Автобус, в смысле, песня группы «Девочки» автобус.
0: Причина была бы уважительная. Ладно, все,
2: все,
0: пока.
2: Давайте до завтра. Отвратительный эфир. Ну, класс, ребят, все, стараешься, спасибо. Для вас.
0: Это с 7 до 7:05 он имел в виду.
4: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 2. Завтра во вторник, 29 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 8. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
5: Реклама. Речной квартал в Портовом. Самый семейный из ныне строящихся проектов «Арбан». Мамам спокойно, детям интересно, папам комфортно. И главное, всем удобно. Квартал «Речной» в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Наследник не готовит к экзаменам. Наследник готовит к жизни.
6: Вы думаете, мы слишком юны для того, чтобы разбираться в бизнес-моделях, финансовых стратегиях? Нет, мы делаем это уже лучше многих взрослых. Наследник – это самый быстрый путь к лучшей версии себя.
5: Все современные навыки для вашего ребенка, чтобы сформировать его успешное будущее. Деловой образовательный клуб «Наследник». Мира 86. Наследник 124.ру.
7: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
8: Застройщик ООО «Созагодика Вавилова». Проектная декларация на наш.ком.рф и ЖК-академик.рф.
9: «Скам» – ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ «Сибирь». Это надо видеть. 6+.
10: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
11: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: новое радио.
1: На причале громко чайки и не случайно, не случайно. А причалы бьются в волны, как на чаке. И нас с тобой, нас с тобой. Они качали

0: радио. Bioradio.ru. В Красноярске 3. Новое радио.
1: Целых 56% россиян с наступлением новой рабочей недели сожалеют о том, что выходные пролетели незаметно, но обо всем по порядку. Во-первых, поздравляю тебя. Нет, с началом рабочего дня. Тебя поздравляю, тебя нет. Какие тут поздравления в конце-то концов? Вадим Данилин отсюда на 6 часов с тобой. Постараюсь улучшить настроение твое.

0: Глядя, прекращай.
1: Коста Лакоста, шикарно.
0: Ты говоришь, любовь слепая.
1: О том, что случилась осень, ежедневно напоминает, ну, по крайней мере, мне, россияне. Почему по осени нужно сторониться людей? И чем дальше, тем лучше. В пятницу рассказываю историю. Вот я думал, забуду я ее. Нет, я не забыл. В пятницу еду домой в метро. Захожу в вагон, вижу свободное, одно свободное место. Направляясь к нему, женщина, которая сидела рядом, поставила там свои баулы. Вот это вот обожаю отдельную категорию людей, которые ездят с огромными сумками и ставят их на соседнее свободное место. Я думаю, все с такими людьми сталкивались в общественном транспорте, да? В автобусе, в метро и так далее. Они свои сумки ставят рядом на соседнее место, что никто не может на них сесть, на эти места. Подхожу молча, смотрю на эту даму, а там дама такая, знаешь, лет 55-60, наверное. Она мне: «А что, других свободных мест в вагоне нет?» Я смотрю на нее, говорю: «Нет». Глазами начинает чесать затылок, фыркает, вздыхает громче самого вагона, убирает сумки. Я сажусь, и тут она продолжает: «Я поняла, вы любите всем делать плохо». Думаю: «Вадим, подожди, стой, Вадюш. Здесь, конечно, поле для фантазии, езди разыграться, случись, сделать скандал и всякое такое строить. Но ты счастливый, едешь домой после рабочей недели, в пятницу. Сейчас у тебя там будет тусовка и всякое такое. Вадим, не надо, пожалуйста». Я говорю: да, именно так». Фыркнула еще громче, на следующей остановке вышла, на следующей станции метро вышла. Два места сразу освободилось за ней. Какое счастье все-таки. Сторонитесь людей, люди добрые. Сторонитесь по осени людей. Вот чем дальше, тем лучше. Это я еще не рассказал, что у меня в автобусе случилось отсюда до работы, до метро. Отдельная история. Ладно, крем-сода, звонки, Сиа, не только очень скоро продолжение эфира.
2: Весь день думал только о ней. Скорее бы вечер, чтобы почувствовать.

0: реклама. Куда пойдет рынок в 2027 году? Честный ответ – не знает никто. Но у тех, кто считает рынок каждый день, есть сценарии. 8 октября команда NZT Русфонд в Красноярске. Макроэкономика, сектора, идеи для портфеля и ваши вопросы спикерам. Регистрация 254-21-21. Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» Красноярске, ООО «Финам» Красноярск. Возрастное ограничение 16+.
1: Кому в Речном жить хорошо? Семьям с детьми. Школа, детский сад и очень необычный даже для проектов «Арбан» зеленый двор. Ведь прогуляться по берегу собственной реки можно прямо во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
2: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Свердловская, 2Е.
4: Такая круть! Еще хочу!
5: Это ты о чем?
4: Была в аэрокомплексе «Скайфлай». Летала не просто в аэротрубе, а еще и с погружением в виртуальную реальность. Прыгала с самолета. Пролетала над каньоном, над мостами. Мимо птиц и воздушных шаров. Ты даже не представляешь, насколько это классно. Погружение на 200%.
5: Ого! И правда круть! Я тоже хочу попробовать!
4: Тогда звони в аэрокомплекс SkyFly 205-0587 или смотри на сайте myskyfly.ru.
6: Для лиц старше 9 лет.

слушаешь Новое Радио. Сегодня

0: Мари Краймбери «Аморе». Суперхит в эфире новый. Но, кстати, в продолжении темы моря. Если очень хочется на море, на солнышко, на жаришку и все прочее, уже завтра прямым рейсом из Москвы можешь улететь на Мальдивы. Да, на Мальдивы за 20 тысяч рублей. Прямой на Мальдивы за 20 тысяч. 0% осуждения, 100% понимания, ибо самим очень хочется, вот только 3 рублей не хватает. Так что продолжу делать тебе настроение уже через пару минут. Продолжу вместе с Нюшей.
1: Впервые в концертном зале нового. Цой. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 30 сентября в 18.00. Сольный концерт. Цой. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru.
2: Реклама. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: День рождения Муз-ТВ – 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.

0: что сон до полуночи не делает его более полезным или здоровым. Ну, то есть ты можешь лечь и до полуночи, можешь лечь после полуночи. Эффект будет один и тот же. Главное – регулярный режим и достаточная продолжительность сна, который, напомню, составляет максимум 8 часов. Ну, то есть нужно подстраиваться исключительно под свои биологические часы, и будет тебе счастье. Запомни это. Может, после этого тебе станет жить проще, ты будешь чуть более счастливым, не будешь замечать всех этих людей вокруг, пассажиров по осени. Очень хочется развить эту тему про осеннее обострение. Давай позже.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 2. Завтра во вторник, 29 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 8. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
3: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
4: 215-50-09. Группа строительной компании «АС». ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
7: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова 3 клёна. Да-да, всего 3,5%.
6: 3 клёна. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
7: Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-40. Жилые кварталы «Три клёна», дом номер один.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».
8: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
9: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
10: Кому в Речном жить хорошо? Мамам, мечтающим о безопасном закрытом дворе с собственным детским садом. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
11: Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Телевизорный 3/5.
13: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15.
11: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
15: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
14: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
16: Для лиц старше 16 лет.
17: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно в Брюгге» и «Гамбург». Авиаторов 50, Сурикова 12.
18: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 4.
1: Новое радио. Екатерины и Александры чаще остальных выгорают на работе. И это все новости к данной минуте. Возвращаемся к бодрящим суперхитам, суперновинкам нового радио, которые спасут этот понедельник и твое настроение. Дальнему Востоку доброго вечера. 20 минут музыки без рекламы. Далее. Давай, бодримся, просыпаемся, бодримся. Кофе. Кофе.

Это Джонни, его красивая лирика, да и беспощадно в эфире нового, но любовь приходит и уходит. Давайте и вообще ее отложим до пятницы, до которой еще как до луны пешком и задом. Сейчас нужно про работу говорить, про денежку и всякое такое. Не за горами Новый год, кстати. До Нового года сколько осталось? 67 дней. 6-7. Да, по-моему, 67 дней до Нового года осталось. Я могу ошибаться, у меня по математике 3 было с натяжкой. А тем временем, организм, между прочим, если вы не знали, не различает время приема пищи. Поэтому пропуск завтрака при отсутствии голода никак тебе не навредит. Знал об этом, нет? Вот. Главная польза завтрака заключается не в самом факте, а в его сбалансированном составе. Идеальный первый прием пищи включает белок, сложные углеводы и полезные жиры для сытости и стабильного уровня сахара. Ну, ты, наверное, и так все это прекрасно знал, поэтому, ну, я просто обновил твои данные какие-то, вот эти вот все. Кстати, с недавнего времени, ну, как с недавнего времени? Ну, года два, наверное. Я, если делаю завтраки, делаю их исключительно по выходным. И вот этот английский завтрак делаю. Ну, то есть, все, что есть в холодильнике, все это зажаривается и на тарелку вываливается. Прекрасный, замечательный завтрак.

0: Что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Knauf Rodband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rodband – подходит для любой бригады.
4: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
6: Ты в своем уме?
7: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
8: О, Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
9: Наследник не готовит к экзаменам. Наследник готовит к жизни.
10: Это не кружок и не секция. Это среда, где формируется прогрессивное мышление и характер. Где рождаются лидеры.
11: Главное здесь – это люди. Команды кураторов, которые не просто обучают, а учат думать, мыслить, анализировать.
9: Все современные навыки для вашего ребенка, чтобы сформировать его успешное будущее. Деловой образовательный клуб «Наследник». Мира 86. Наследник124.ру.
12: Теперь в Крас-шине замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в Крас-шине замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
13: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
14: Застройщик ООО «СЗ Готика Вавилова». Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Джей Шин, его суперхит категории «Не задушишь, не убьешь» на века райдит в эфире нового. Если продолжить тему, озвученную исполнителем в его песне, вот тебе мотай на ус информация. В следующий раз, когда кого-то в клубе будешь приглашать, или где там, не в клубе, я не знаю где, короче, приглашать на кофе, приглашай именно на кофе, а не на чай. Дело в том, что кофеманы, оказывается, выглядят гораздо спортивнее других, выяснили финские ученые. А Финляндия – это лидер по потреблению кофе на душу населения в мире. Они знают, о чем говорят. Более того, у мужчин-кофеманов выявили повышенный уровень тестостерона. Так что будет сразу первый тест такой. Любишь кофе, значит, болтаем ерундой далее. Не любишь — всего хорошего.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах PSB и на psbank.ru.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
7: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
8: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru.

0: Иракли «Вокруг земли» — суперхит на новом. Далеко не понедельничная новость, но в продолжении темы от Иракли. Инфа о том, что, оказывается, Беларусь и Армения стали самыми бюджетными направлениями для россиян для отдыха. Да, самый недорогой оказался Гомель. А в топ также вошли Абхазия, Грузия, Турция и Казахстан. Вот, а в Турции сейчас начался бархатный сезон. Начался же бархатный сезон, да, там? Вся пенсионерия туда ринулась сейчас. Ой, красиво, наверное, должно быть. Все вот эти вот... Захотелось Турцию, а не все вот это вот. Ну, продолжаем.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 2. Завтра во вторник, 29 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 8. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Шахтеров 66/5.
3: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
4: Ты купил жене машину?
5: Купил?
4: Купил?
5: Купил.
4: Так заедь, проверь.
5: Заедь, проверь.
4: Заедь, проверь.
5: Ну, заедь уже, проверь машину.
6: Выбирай безопасность. Заезжай в центр ремонта подвески «Реставрация» на Семафорной 201В. Телефон 217-88-88.
7: Строительный сезон в разгаре. Погода радует, как и цены на краски. Скидка 20% на краски Тикурила во всей сети Color Studio. Успевайте до конца октября. Телефон 218-09-09. Красноярск.
8: СКАМ. Ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ Сибирь.
9: Это надо видеть. 6+.

0: Красноярске 5.
1: Новое. Аккурат по твой обеденный ужинный стол. Еще больше суперхитов, суперновинок на новом радио стартует далее. Ну, для лучшей усвояемости. В перерывах между твой непокорный слуга Вадим Данилин тоже тут будет, но чуть меньше. А пока приятного аппетита и 20 минут музыки без рекламы. Да, раскладывайся поудобнее. Всем привет.

0: Шикарный, красивый суперхит от LJ и Коста Лакоста. Бронежилет в эфире нового. Новость для всех фанатов, поклонников айфонов, продукции вообще Apple. Короче, я надеюсь, вы еще не купили новенький iPhone. Бордовый iPhone 18 Pro царапается от воздуха. Ты не ослышался. От воздуха царапается. Блогер показал, что стало с корпусом новинки всего за 4 дня использования новинки. При этом на его старом iPhone 15 Pro Max не было ни царапины за 3 года. Хотя, в принципе, он у тебя постоянно в чехле. Какие проблемы?
1: Ой, я в эфире.
2: Кирилл, ты профессиональный человек.
1: Да, поэтому я включил микрофон.
3: К сожалению, это не лечится.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: 1+1.
4: О, боже, нет!
3: Утро на грани. С 7 утра по будням. Утреннее шоу 1+1.

0: Реклама.
1: Дивиденды, отчетности, сектора, сценарии. Если вы понимаете, о чем это, дослушайте до конца. 8 октября в Красноярск приезжает аналитическая команда NZT Русфонд. Живой разбор рынка и 5 идей для портфеля. Вход только по предварительной регистрации. Подробности 254-21-21.
2: Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» Красноярске, ООО «Финам» Красноярск, 16+.
3: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
4: И обязательно у Зоты на Предмостной.
5: У Зоты?
4: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
3: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
4: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
6: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас 8 800 250 49 96.
7: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Всем здрасте, это Пицца. Слушайте нашу новую песню с Эльдаром Джараховым «Антонимы» на новом радио.
1: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство, будто что-то.

0: Tattoo Color со своим суперхитом Буферинова. Вакансия мечты специально оставила для московского часа. В Москве находится вакансия мечты сегодня. Внимание, внимание всем, кто ищет работу. Значит, смотрите, специалиста по уходу за слонами с зарплатой от 100 тысяч рублей ищут в Москве. В обязанности входит уход за слонами, кормление, уборка, подготовка животных к репетициям и спектаклям, а также участие в мероприятиях. От 100 тысяч рублей. Офигеть. Можешь не пойти ухаживать за слонами.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 2. Завтра во вторник, 29 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 8. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
3: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
4: 215-50-09. Группа строительной компании АС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама. Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
6: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Енисейский тракт 83.
7: Кому в речном жить хорошо? Романтикам, встречающим рассветы и закаты. В уютном эркере с видом на горы, Енисей или собственную реку во дворе. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АОСС «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет «Дигитрол». Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
9: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
10: Застройщик ООО «СЗ Готика Вавилова». Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
11: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
12: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
11: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
13: Для лиц старше 16 лет.
14: Это новое радио.
15: Моя игра.
16: Это вот это.

0: Красноярске 6.
1: Новое радио. Пока ты там работаешь, я провел эксперимент среди слушателей нового в нашем мессенджере. Новое радио. Напиток, который на вкус отвратительный, но все его считают потрясающим. И никогда бы не подумал, что на первом месте будет матча. Кстати, не пробовал ни разу, надо попробовать. Это все новости к данной минуте. Возвращаемся к суперхитам, суперновинкам.

0: Они присылали свои заявки. Они прошли жесткий кастинг. Они прилетали в Москву на прослушивание. Из 5000 их осталось 25. 25 лучших, которые сразятся за победу. Музыкастинг. Время прямых эфиров. С 5 по 9 октября полуфиналы. 12 октября финал конкурса. Музыкастинг. Смотри, слушай, голосуй. В 18.00. В прямом эфире нового. Подробности на сайте muz.newradio.ru. Партнер трансляции ВК-видео. Реклама.
1: Если у вас брокерский счет, этот разговор для вас. 8 октября. Живая встреча с аналитической командой NZT Русфонд. От макроэкономики до секторов и сценариев на 2027 год. Вопросы спикерам прямо из зала. Вход по предварительной регистрации. Звоните 254-21-21.
2: Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» Красноярске, ООО «Финам» Красноярск, 16+.
3: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
4: Петрович, давай в выходные на рыбалку, там во клюет.
5: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне, купи зоту, купи зоту.
4: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
5: Да я и так думаю про зоту.
4: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
6: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
7: Дождливый сезон. Время защитить ваш дом. В сети Color Studio. Скидка 20% на деревозащиту «Финкраска М» и «Технос». Защитите древесину надежно и выгодно с Color Studio. Телефон в Красноярске 218-0909. Акция до 30 октября.
8: Если питомцу нужна помощь, запомните. Ветеринарный центр имени Глазковой. Полный цикл помощи круглосуточно. Ветеринарная клиника, стационар, гостиница и ветеринарная аптека в одном месте. Заботы к вашему питомцу. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
9: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
10: Наследник не готовит к экзаменам. Наследник готовит к жизни.
11: Благодаря нашему клубу мы точно знаем, как достигать целей и быть первыми во всем.
12: Только в «Наследнике» можно получить навыки лидерства, бизнес-мышления, проектной деятельности, управления, навыки ораторского искусства, сформировать креативное и стратегическое мышление.
10: Множество направлений и авторские программы для детей от 5 до 17 лет в деловом образовательном клубе «Наследник». Наследник124.ру.
13: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
14: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в гуд-фуд-пабах «Залечь на дно в Брюгге» и «Гамбург». Авиаторов 50, Сурикова 12.
15: Новое – это мы.
16: Всем привет, это Зивер.
17: Всем салют, это PLC.
18: Это Диджи Смэш.
19: Это Настя Кудри.
20: Это Саня СТ.
21: Это Эльвира Т.
22: Всем привет, с вами Айова.
23: С вами Леша Свит.
24: С вами Лена Темникова.
25: Всем привет, с вами Хамалиновый.
26: С вами Клава Кока.
27: С вами Гаязов Бразер.
15: Новое радио. Присоединяйся погромче. Новое.

0: Это Селена Гомес со своим суперхитом в эфире «Нова». Рилсы, оказывается, действительно делают людей тупыми. Редактор одного очень большого масштабного глобального всемирного издания, редактор, лично потупела, чтобы это доказать. Работая на удаленке, девушка бесконечно листала короткие видео и в итоге разучилась даже общаться с людьми. Рилсы дают быстрый дофамин, который вызывает зависимость, из-за чего мозг просто-напросто тупо атрофируется. После частого просмотра видео человек разучивается делать сложные задачи и постоянно ищет новую порцию дофамина. Ну, насколько я помню, ученые рекомендовали смотреть не больше, по-моему, не больше одного часа всевозможных рилсов. Хотя, ты знаешь, давайте продолжим лучше. Егор Крид, Артик Асти, их карма, Айова, руки вверх, и не только, очень скоро в продолжении эфира.
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного, потому что это новое радио.
2: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему.

0: новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо.Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: Представьте, теплое море, внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция Posh Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun & Sun.
9: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
10: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября.
11: 18+.
12: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах.
13: Сладкий вкус малины.
12: Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зиверт, Лолита, Беарвульф, Анасти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
14: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
15: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
16: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
17: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
18: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
19: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
20: Новое радио.
21: Ты живешь, будто не

0: Суперхит категории «Не задушишь, не убьешь, руки вверх, назови его, как меня». В эфире нового. Тем временем сейчас очень пожалел, что не живу в Японии. И сейчас хочешь, ты тоже пожалеешь. А там, в той стране, в Японии, пожилым сотрудникам, оказывается, платят сотрудникам за сидение у окна. А обычно это работники 50-60 лет, которые много лет трудились в компании, но со временем перестали быть продуктивными. Однако вместо увольнения таким сотрудникам 50-60 лет просто перестают давать важные задачи, поэтому они просто приходят на работу и ждут конца рабочего дня.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 2. Завтра во вторник, 29 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 8. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
4: Только сейчас «Семейная ипотека» 3,5%.

0: Красноярске 7.
1: Новое. За временем до Нового года осталось 94 дня, а отопительный сезон, по крайней мере, в Подмосковье случится уже с 1 октября. Наконец-то перестанем морозиться, а пока продолжаем согреваться жаркими суперхитами, суперновинками Нового радио. На 20 минут никакой рекламы в эфире. Абсолютно никакой. Нон-стоп начинается далее. Я Вадим Данилин, с тобой на пару часов. Всем привет! Новое.

0: Майк Познер и Дэвид Гетта со своим суперхитом Вафринова. А социологи тем временем выяснили, кто в России чаще всего выбрасывает продукты. Хотя бы раз в жизни, но продукты выбрасывали все, и даже я, согласись. Все, да не все, как оказалось. Социологи говорят, что таковых только лишь половина населения. Остальные отдают животным остатки продуктов или людям. Но самое интересное — это возраст людей, которые выбрасывают продуктов больше всего. Возраст таких людей оказался от 18 до 34 лет. Позже уже начинают экономить. Ну, правильно, там ипотека и все прочее. Причины банальные. Еду забывают в холодильнике, не проверяют запасы перед походом в магазин, не хотят готовить после тяжелого дня или остаются недовольны приготовленным блюдом. Такая вот статистика. Найди в ней себя. Тема суперхитов, суперновинок очень скоро продолжится с Мари Краймбери, Мот и Фейгиным.
1: Впервые в концертном зале нового. Цой. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 30 сентября в 18.00. Сольный концерт. Цой. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru. Реклама.
2: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
3: Застройщик ООО «Созагодик» говорил. Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
4: Ну, вкусные у тебя яблоки, но червивые.
5: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
4: Ха, ну ты сравнил.
5: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
4: И ты выбирай зоту.
6: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
7: Кому в речном жить хорошо? Активным и спортивным их всегда ждет современный дворовой фитнес-центр. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: СКАМ. Ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ Сибирь.
9: Это надо видеть.
10: 6+.
11: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: «Крас-шина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Крас-шина». Дешевле. «Крас-шина». Калинина, 65.

Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33. Слушай.

0: Элис Бекстер со своим суперхитом в эфире нового, суперхитом категории «Не задушишь, не убьешь». Сейчас будет признание на всю страну. А мне не стыдно на самом деле. Не стыдно. Признание на всю страну, признание, наверное, в своем непрофессионализме. Все знают, ну, постоянные слушатели нового радио знают, как я люблю Софи Элис Бекстер, Кайли Минок, Мадонну и всех прочих. Люблю и обожаю Софи Элис. Но только сейчас я полез посмотреть ее возраст. Думал, скажу, что бабушка уже на пенсии, а все еще активно, популярно пляшет, голосит и все прочее. А оказалось, что ей всего 47 лет. И она на год старше меня. Неудобно как-то вышло в бабке молодуху записать. Ну, извините.
1: Весь день думал только о ней.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. О, 0+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+. Теперь

0: Бизнес-убыть.банк.
1: ао.ооо.банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Новое радио.

0: Далее новость для всех качков и около них, кто посещает спортзал и все прочее. Оказалось, что креатин растит мышцы и без тренировок. Новое открытие ученых. Они доказали, что добавка не только помогает прийти в форму, но также улучшает память и работу мозга. Особенно креатин полезен людям возраста 45+. Я почему эту новость и взял в эфир? Тот случай, когда услышал про свой возраст и прибавил немного громкость и задумался на самом деле. Едем дальше.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 2. Завтра во вторник, 29 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 8. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
3: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
4: 215-50-09. Группа строительных компаний АС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама. Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
6: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Речной квартал в Портовом. Самый семейный из ныне строящихся проектов «Арбан». Мамам спокойно, детям интересно, папам комфортно. И главное, всем удобно. Квартал «Речной» в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
9: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
11: Вы не переживайте, солдаты ребенка не обидят.
10: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
12: Для лиц старше 16 лет.
13: Чувствуешь каждую яму? Машина не держит дорогу?
14: Пора заехать в центр ремонта подвески «Реставрация». Диагностика, ремонт запчасти. Семафорный 201В, 217-88-88.
13: Выбирай безопасность. Заезжай в «Реставрацию».

0: 8 вечера в Красноярске.
1: Новое. Японские ученые выяснили, как цвет лампочек меняет работу нашего мозга. Но об этом через 20 минут. Пока же в эфире Нового радио. Время суперхитов, суперновинок, нон-стопом, без рекламы. На все это время раскладывайте поудобнее. Хорошая музыка тебе в дорогу. Вадим Данилин с тобой еще здесь 1 час. Всем огромный привет.

0: Рассказывайте подробности новости японских ученых, которые выяснили, как цвет лампочек меняет работу нашего мозга. Как оказалось, холодный свет работает как чашка кофе. Он бодрит, ускоряет реакцию на 15% и помогает быстрее включиться в работу, потому что блокирует гормон сна. А вот теплый свет, такой, который ты любишь, мгновенно снижает нагрузку на глаза на 20% и помогает быстрее расслабиться. При этом совам холодное освещение по утрам дается намного тяжелее, чем жаворонкам из-за разницы в биоритмах. Но как-то перед Новым годом, по-моему, даже, помните, я устраивал опрос на тему, какая цветомузыка, какие лампочки на елке тебя больше устраивает, холодного белого, теплого белого или разноцветные. Но большинство все-таки пришло к выводу, что вот теплый белый россиянам, слушателям Нового, нравится намного больше. Вот, оказывается, да, теплый белый нужно дома включать, а на работе холодный белый. Вообще никогда не понимал этого теплого белого. Как-то вот, знаете, как-то вот и я даже какой-то столовкой попахиваю, что ли, совком каким-то воняет. Ну, в общем, как-то, ну такое, да, просто.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.
2: Посмотри на меня.
1: Было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама.
3: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
4: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас 8 800 250 49 96.
5: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРН 314-246-836-700-0052. Акция действует до ее отмены.
6: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Партизана Железняка, 36Б.
8: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
9: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
8: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00. Для лиц старше 16 лет.
10: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Гудфуд пабах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Авиаторов 50, Сурикова 12.
11: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

Takapi.

Смотри новое в мобильном приложении и на сайте newradio.ru.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
8: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября. 18+.
11: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах.
12: Сладкий вкус малины на двоих.
11: Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зивер, Лолита, Беарвульф, Анасти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
13: Представьте, теплое море, внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция Posh Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun and Sun.
14: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
15: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.

0: Виктория, привет! Группа Добро, суперхит в эфире нового. Первый рабочий день мы благополучно, считаю, простояли. Осталось его также благополучно пролежать, так что вы там не подведите. Помогут вам в этом уже через 10 минут мои коллеги Данила Михайлов и твоя подружка Эви, ровно 18. О, не забывай про вечернее вилан-шоу. А я распрощаюсь с тобой до завтра. Тут нужно силы собрать для завтрашнего дня. Нам завтра еще весь день ныть. Нужно подготовиться как следует. А пока Вадим Данилин обнял-приподнял.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 2. Завтра во вторник, 29 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 8. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
2: Реклама.
3: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
4: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
5: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная. Ты заботишься. Ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина-Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
7: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: 9 вечера в Красноярске.
1: Новое радио.
2: Очень приятное ощущение, что нужно зашторивать штору, дабы увидеть, что творится на мониторе. А творится тут очень все симпатичное, прекрасное и замечательное. По версии нового радио слушать будем исключительно суперхиты и суперновинки. Рон Мэй, Айова, Анна Асти, Ёлка. Преимущественно женские голоса.

еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болела и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть». «Не дуть». Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях певица Виктория Дайнеко.
2: Возможно, моя фамилия и имя где-то затерялось. Я не скажу, что мои песни перестали играть на радио, они звучат.
0: Ты до сих пор не дошла до своего пика.
2: У меня никогда не было желания чего-то достичь фантастического. Да, у меня были какие-то такие значимые события в жизни, там, «Фабрика звезд».
0: Часто тебе говорили про то, что вот эта, допустим, победа, она была куплена, или
2: часто,
0: ты там, возможно, с кем-то переспала.
2: Да, да.
0: И до сих пор говорят.
2: Действительно, девчонка из Якутии смогла приехать в Москву и победить на «Фабрике звезд».
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь. Слушай на всех аудиоплощадках. Смотри ВКонтакте и на Ютубе. Ведущий Никита Никитин. «Не дуть». 18+. Реклама. Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит «Дигидрол». Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
1: Кому в Речном жить хорошо? Семьям с детьми. Школа, детский сад и очень необычный даже для проектов «Арбан» зеленый двор. Ведь прогуляться по берегу собственной реки можно прямо во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Новое на новом.
1: Всем привет, с вами Джонни и Клава Кока.
2: Слушайте нашу новую совместную песню «Журавли» на новом радио.
3: Всем привет, новое прослушивание.
2: Приятного прослушивания.

0: на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года, подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
6: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Легкая ирония наблюдается в моем рабочем процессе. Данил Михайлов, за старшего на новом радио. Так вот, ребяточки, я сейчас зашторил штору, чтобы осеннее солнце не ослепило. При этом слушаем Жанну Фриске про лето. Миленько, я считаю, красивое продолжение осени всем нам, ну а красивое продолжение вечера устроит Дорогуша. Уже через 10 минут откроет двери Эвиленда.
1: Реклама. Кому в речном жить хорошо? Мамам, мечтающим о безопасном закрытом дворе с собственным детским садом. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЭ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
3: Ты в своем уме?
4: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. «Илан Авто». Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. «Илан Авто». Автомобили в наличии и под заказ. 202-0-80.
5: ООО «Илан Авто». Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
1: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.

0: новое. Это мы.
1: Всем привет, с вами Хамали и Новоист.
2: С вами Анет Сайс.
3: С вами Рамиль.
4: С вами группа Добро.
5: Всем привет, с вами Звонки.
6: Всем привет, это Артик Асти.
7: Это Филатов и Кэрос.
8: Это Саня СТ.
9: Это Сергей Лазарев.
10: Всем привет, меня зовут Ёлка.
11: Всем привет, с вами Джонни.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.

0: Уедем в Эвиленд. Салют, ребят, вы слушаете Эвиленд, новое радио. Меня зовут Эви, со мной, как всегда, мистер Усишкин.
1: Мое почтение.
0: Начинаем сходу с моего открытия. Мне нужно прямо сейчас провести соцопрос, это самое важное.
1: Камон,
0: вот смотри, я начну фразу, присказку, и мне важно услышать, что ты, как ты ее закончишь. Готов?
1: Угу, да.
0: Жадина, говядина?
1: Не, ну я знаю разные варианты, но я же не москвич, соленый огурец.
0: То есть, я тоже наслышана про то, что говорят...
1: Китайский барабан, да?
0: Вот. Нет. Во-первых, большая шоколадина.
1: Так.
0: А во-вторых, турецкий барабан.
1: Турецкий барабан, точно.
0: Есть целая карта, мне попалась сегодня, где как говорят. Угу. И только в Москве этот дурацкий турецкий барабан. Откуда? Вы что, не в себе?
1: Я еще, кстати, не удивлюсь. Например, люди, ну, не знаю, из Митина или там текстильщиков, ну, в общем, из нецентральных районов. Ага. Может быть, у них тоже и не барабан, а огурец.
0: Да, всегда, всю жизнь было соленый огурец. А вот... Это даже звучит нелогично. Почему? Я зашла в комментарии, ну, там прям заруба. Там не на жизнь, а на смерть люди ругаются. Хуже, чем на час вперед. Это куда? Туда или туда?
1: А ты слышала, например, как называют тару, которую раньше можно было сдавать стеклянную?
0: Ну, это...
1: Чебурашка.
0: Нет.
1: Нет? Ребята, кто-нибудь слышал про чебурашку? Чебурашка.
0: Бутылки сдавали, называли, да, это чебурашками?
1: И вот это, значит, винтовая была, это водочная, и чебурашка, это пивная.
0: Что?
1: Да, чебурашка, особенно темная, стоила чуть дороже. Слушай, я капитала сделал тогда в 5 классе, я гей.
0: Я просто, ну, мне нравятся эти открытия. Если все знали, я, конечно, за вас рада, но я не понимаю. Это даже звучит нелогично. Это даже звучит, ну, это вообще просто откуда? Это как будто, знаешь, как будто бы москвичи опять хотели выделиться и такие, а у нас будет... Турецкий барабан. Откуда, к чему, почему, непонятно. Тут Дмитрий пишет тебе, кто не знает чебурашку? Какая чебурашка? Вам что, всем 82? Во-первых, кто сдает бутылки?
1: Бутылки? Ну, я бы задавал, а что думаешь, Европа вся сдает пластиковые бутылки и покупает
0: Нам
1: себе...
0: не нужны европейские правила.
1: Хорошо.
0: У нас тут свои есть.
1: Эх, хорошо было, когда можно было бутылочки-то сдавать. Ходишь... по подъезду собирай. Ладно, шучу.
0: Ну,
1: что ты сидишь себе спокойно, например, на лавочке, а бабушка не отходит. А у тебя лимонад Буратино, она не отходит от тебя. И она вот так к тебе просто прям привязывается. А ты сам ее сдать хотел, а она рядом, и тебе же, эх, помогать надо, отдаешь.
0: Какой ты благородный.
1: Да.
0: Ну, только неделя началась,
1: что только в эфире не скажешь, да. Обязательно, что ли, правду говорить? Я говорю исключительно правду всегда и очень серьезно.
0: Да, даже если бы ты сказал, что ты бабушке не отдал бутылку, тебе бы никто не поверил.
1: Ну да, строишь из себя там, да, нашелся.
0: Конечно.
1: Побежал еще, отнес и деньги ей прибежал,
0: конечно,
1: принес.
0: Конечно, и еще свои отдал.
1: Да.

0: Так, короче, прежде чем я назову тему, это попозже. Тоша пишет, эта тема была в том году, как сейчас помню. И что? А меня в том году Эвелина звали. И в этом тоже. Тоже. Вот.
1: Подожди, а может, и Новый год отмечали в прошлом году?
0: Ты, было такое? Ты скажи, офигеешь, ты офигеешь, да? Если я тебе скажу, что мы с тобой поздоровались в начале эфира. 1+1 тоже поздоровались утром.
1: Ага.
0: Понимаешь? И более того, мне кажется, что они тоже когда-то это
1: обсуждали. Ваня Дмитриенко в том году как тебе заходило? А, Тоша, ну-ка давай расскажи, поделись с нами.
0: Ладно, значит, я вызываю сюда... Ты сейчас офигеешь от моего вопроса. Вызываю сюда фанатов группы Ню.
1: Нью?
0: Ну да, извините. Нью. Ну, ты не ожидал, что я вот...
1: Я сейчас, да, я массивно офигел даже так.
0: Значит, у меня... Ну, мне было грустно, как всегда осенью. Я на грани депрессии. Я смотрела, вспоминала, что я какие там сериалы смотрела. И вот мне попался сериал «Улица». Я, значит, смотрю и думаю, я так любя, люблю человека, который играет полицейского там. Ну, такой он вообще просто. Ну, хулиганка. Ну, я люблю его. Я думаю, а загуглю...
1: А потом ты узнал, что это Юр Николаенко?
0: А потом, думаю, загуглю, как он сейчас выглядит. Потому что, думаю, лицо какое-то знакомое, но какое-то не такое. Я, ну вот, я уже, понимаешь, я уже чувствую, что я все, я люблю его. Думаю, интересно, сколько ему сейчас лет? Может быть, это мой будущий муж? Ну, я примерно так смотрю на актеров, потому что, мне кажется, единственная причина, по которой я не могу, например, выйти замуж за Леонардо Ди Каприо, это то, что мы на разных континентах.
1: Точно.
0: Других, я не вижу других причин.
1: Точно, а есть кто-то еще, кто там у нас родился-то чуть пораньше? Ладно, забыли про
0: это. Ну, значит, я гуглю, и оказывается, это солист группы NU.
1: NU это Николаенко Юра?
0: Да.
1: Весна 305,
0: да.
1: Это Николаенко, да. И мы когда общались по телефону, он говорит, слушай, ну я из тех актеров, которые пошли в музыку, и очень все здорово сложилось.
0: Да, а он там тоже поет в сериале, но там-то он, понимаешь, признаваясь в любви на гитаре.
1: Ты думала, что только Тимати умеет и в кино сниматься, и песни писать?
0: Да у меня просто дисконнект случился, я не связала, что это один человек. Я смотрю, я уже почти влюбилась. Я потому что думаю, о! А потом поняла, что куда я лезу, куда я лезу.
1: Так он что, там счастливо женатый и все такое? Я этой части биографии не знаю.
0: Где? В жизни или в сериале?
1: Юрия.
0: А я просто дальше не полезла. Я просто такая, у человека гастроли.
1: А, ну все, да.
0: Какие нам, этот...
1: Группис, что ли?
0: Куда нам?
1: Бегай там куда-то, да.
2: Мне 7, и кружит мир вокруг, как карусель. Я уже решила, точно не буду.
1: Не, ну фокус в том, что буквально прям вот в момент, когда ты вошла, NU с треком «Я тебя обидел» перестал играть в эфире.

0: Так, значит, товарищи Тоши, я хочу теперь, чтобы ну, вся страна знала, что мы сегодня обсуждаем. Не только люди, у которых есть что?
1: Мессенджер.
0: Ну, я его обожаю. Ну, ты не говоришь, ты проживаешь это слово. Message. Короче, начало рабочей недели, не хочется ничего там.
1: Это
0: Да, все понятно. Вообще, спасибо, что слушаете. Начали с жадины, говядины, соленый огурец. Продолжаем вот практически то же самое. По каким словам можно легко определить, узнать, из какого ты региона или города?
1: Вот мне кажется, очень легко косить под петербуржца. Говоришь «кура», говоришь «шаверма». И все, пожалуйста, культурный код, ты из Ленинграда. Здравствуйте.
0: Шаверма, я... да, но я не... Кура.
1: Кура, греча.
0: Вот это я, кстати, не слышала.
1: Бадлон, поребрик.
0: Ну, это да, да, но кура.
1: Тремпель. Кура, конечно, кура. Исключительно кура. И блинчики с курой. Там даже иногда в объявлениях так и написано. Не курица, а кура. И греча.
0: Вообще кура как будто что-то татарское, нет?
1: Не знаю.
0: А Петербург-то с чего решил, что он
1: татарин?
0: Татарин.
1: Это как говорит бабушка моего друга, которая в Казани живет. Она говорит, вот смотри, французы-то вроде у них там и Марат, и Марсель. Вроде такая нация как бы старая, а имена все татарские сплошь. Да, это тут похожая история. Не, ну, кура, говорят, мне кажется, в Казани-то точно куры не говорят, а вот...
0: Это ж почмак с курой.
1: С курицей скорее.
0: Ну да, странно. Да. Но чего мы хотим от людей, которые чай с молоком пьют? Извините, все,
1: это
0: чьи...
1: Это я
0: кого...
1: обожаю чай с молоком, я же из Казахстана.
0: Господи, враг был так близко, настолько близко.
1: Вкуснятина, причем я добавляю молоко следом, а некоторые сперва молоко, а потом чай туда заливают.
0: Я работаю на радио уже 4 года, и все 4 года я говорю только о том, что молоко, пожалуйста, не трогайте.
1: Для горла это такая благодать, да еще и вкусно.
0: 4 года подряд я на всю страну везде заявляю, что, пожалуйста, чай с молоком — это сомнительное удовольствие.
1: Я даже не знаю, как я между струй их так вот просочился.
0: Между чего, прости, ты просочился?
1: Дождя. Да, именно так. Ну вот смотри, меня как тольяттинца тоже легко определить.
0: Как?
1: Но вычислят только тольяттинцы. Вас-автоваз, это в Тюмени, ты же сама знаешь прекрасно. Угу. Когда ты говоришь, учился в Каблухе, наши поймут, где это. Не ПТУ, а колледж.
0: Ага.
1: Каблуха, да. Или там, не знаю, какое-нибудь слово. Ну, есть триггерные там словечки. Опять же, чебурашка. Все поймут прекрасно,
0: нет,
1: что я имею в виду.
0: Тут тебе написали, что чекушка, наверное, а не чебурашка.
1: Нет, нет, чекушка — это маленькая. Не надо мне тут расшатывать мою уверенность в знании тары.
0: Так вот. Вот это ты завернул глубоко. Да. Еще никогда.
1: Я тебе больше скажу, моя самая первая
0: так.
1: работа была, что я вот эти вот ящики с бутылками таскал до грузовика, и туда вот со спившимися людьми мы их загружали.
0: Спившимися людьми.
1: Да, нам еще давали поесть сосиски, которые можно было на хлеб намазать. Но это вот я один день так провел, когда прочитал «На дне» произведение.
0: Слишком много событий для одного предложения,
1: первый
0: если
1: курс,
0: честно. Очень насыщенно.
1: Институт. Так вот, ребятушки, задание ясно. Заглядываем в мессенджер.
0: Спасибо, я только хотел спросить, куда.
1: В обязательном порядке в мессенджер.
0: Да.
1: И, соответственно,
0: пишите
1: слова, которые выдают ваш город, регион.
2: В выходные новое радио превращается. В выходное.
3: Я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: Реклама.
1: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
2: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Ой, ребята, что-то я хотела вам еще рассказать, но мы тут болтали за эфиром. Да, непрофессионально. А мы вообще-то не... Я не позиционирую себя как радиоведущая, только для социальных сетей, чтобы пуха на себя накидывать. У меня
1: почему?
0: Везде...
1: А я вот, например, позиционирую себя как радиоведущий, когда кто-то делает предложение...
0: Поработать? На...
1: Поработать.
0: Это да, друзья.
1: Не в эфире, а да.
0: Если вам тоже надо что-то провести, знаете, я не просто радиоведущая, я еще и ведущая вашего вечера. Если вы хотите улыбаться, чтобы было все весело и забавно, вы знаете, куда писать.
1: Но иногда мне нравится, когда говорят, а вы можете визитную карточку ведущего прислать? Такой, какую еще визитную карточку ведущего?
0: Шоурил это называется.
1: У нас есть социальные сети, там все и видать.
0: Да, поэтому мне нравится этот формат друженьки-подруженьки. Поэтому, но я не могу рассказывать все то, что мы говорим за эфиром, потому что мы вообще-то рассчитываем, что правильно.
1: Работайте дальше.
0: Захожу в свои сохранки. Что-то я насохраняла, что-то я хотела рассказать. Но я не успеваю, поэтому
1: жаждешь молвить?
0: Не, уже ничего не буду. Просто давай время тогда тянуть.
1: Нет, время тянуть — это некрасиво. Я хочу рассказать историю, например, о том, как в... африканских странах
0: неожиданно
1: закапывают людей после смерти, а потом закапывают очень красивые одежды, да, а потом раскапывают по праздникам и, соответственно, устраивают с ними чаепитие, празднование и так далее.
0: Это в каких африканских странах?
1: А вот гугли, и потом после следующей
0: песни... Нет, подожди,
1: песни...
0: раз мы зашли на территорию африканских похорон, как-то мне мой отец биологически присылал фотки, хоронили прадедушку.
1: Так.
0: И там, ну, он прислал фотки и видео, и это выглядит как самая яркая вечеринка, которая может быть. Все счастливые, поют, танцуют, нарядны. Я думаю,
1: да,
0: ладно.
1: Более того, люди берут кредиты, чтобы купить костюм яркого кислотного цвета.
0: Да, да, да.
1: И выглядеть как Николай Василенко в окружении трущоб.
0: Ну так извините.

0: Слышала? Водочкина, принеси, мальчик, да?
1: Осуждаю.
0: Осуждаем жестко. Тем временем чекушка, чекан, шкалик, ладошка – это 0,25 тара.
1: Спасибо большое за то, что мы не хотели знать, но, возможно, и так знаем против своей воли.
0: Да, а чебурашка – это пузатая бутылка 0,5. До сих пор в них пиво продается, и соки тоже. Соки никогда не
1: берутся. Про соки лимонады, ты придумал? Да. Ты это специально придумал, да, чтобы в эфире сгладить угол.
0: Да я читаю. В Новосибе, как и в Петербурге, кура, греча, поребрик. Будем знать.
1: А, я сейчас... У нас сегодня не токсичный четверг, но я вставлю. Вот я не знаю, зависит это от региона или от города, или просто от того, тусовки. Кто что читал. Да. Но люди некоторые говорят печенки.
0: Печенки.
1: Я уже задавалась этим вопросом не раз.
0: Конкулятор что, не слышала?
1: Нет, я... Нет.
0: Любимый кетчук.
1: Нет, не прикола ради, а на полном серьезе. Печенки.
0: Без мягкого знака?
1: Да.
0: Меня больше раздражает, когда люди говорят... пишут, выиграл через и краткое.
1: Это там целый...
0: Взрыв, да.
1: Помимо этого, еще я недавно мне попалась, девочка знакомая выкладывала тоже сторис и написала «спекла слойки». Спекла!
0: Не испекла.
1: Нет, не испекла, угу. Спекла.
0: Ну, знаешь, когда говорят...
1: Она, кстати, и печенки-то и говорит тоже.
0: Да? Ну вот, когда добавляют предлог «с», обозначая город, я с Самары. Я
1: а, это тоже, это да, туда же.
0: И почему-то москвичи всегда говорят, а вот москвичи с никогда не говорят, только из, понимаешь ли. Ну ведь правильно говорить из, даже если ты из твоей любимой Сызрани, например.
1: Да, Сызрани вообще. Ну, что-то я ни разу
0: Сызрани,
1: ничего не...
0: Ну,
1: вот эти приколы. Да. Сюда же у нас слово «садят», которое я всегда везде садят. Всем говорю, пожалуйста, хватит использовать это. Спекла и печенки. Вот что это за регион?
0: Погнали на Урал. Егор пишет. Целый перечень, словарик местных так. Слов и выражений. Своротка. Это поворот вот за тем магазином. Своротка нам туда. А далее, баский. Прикольный, милый.
1: Какой баский?
0: Какой баский котеночек, да.
1: Я думал, только торт, чизкейк.
0: Вот, пожалуйста. Свойский. Это домашний. Ну, свойский помидорчик у нас тут, значит, подрос на балконе. Я, понимаешь ли, аграрий балконный. Вот у нас тут свойский помидорчик, огурчик, тыдым-сидым. Пикуля. Пикуля. Это где-то далеко-далеко у черта на куличках. Ну, ты, конечно, вообще в пикуля заехал. Пикуля. Окей. Тут еще с ударениями бы разобраться. Вот. Коронка Дагда.
1: Это ярославская.
0: Нет, ярославская это хоть.
1: Нет, ты хоть. Давай расскажи мне, что ярославская.
0: Я тебе базарю.
1: Тюменский мальчик. Ой, тольяттинский мальчик.
0: Ярославцы слово «хоть» произносит раз 400 в минуту.
2: Новое радио «Изион Мьюзик» представляют финальный этап конкурса «Музыкастинг». Неделя новой музыки и исполнителей в прямом эфире нового. Будущую звезду определяют слушатели и профессиональные жюри. Кто же получит главный приз? Покажет «Музыкастинг». Не пропусти. С 5 по 9 октября полуфинал. 12 октября в 18.00 финал конкурса. «Музыкастинг». Смотри, слушай, голосуй в прямом эфире нового. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
9: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября.
12: 18+.
13: Подвиг богатырский победой славен. А дело доброго сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ. со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
4: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
12: Представьте. Теплое море. Внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция Porsche Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun & Sun.
14: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
4: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
15: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
16: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
17: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
18: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
4: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
19: Новое радио.

0: Так, друзья, значит, мы сегодня обсуждаем слова, и я должна вам сказать, что я листала рилсы не просто так. Не просто так.
1: Опять ты какое-то образование, ну, повышение квалификации
0: студировала. Да. Я обнаружила, что, оказывается, есть так называемая скорая орфографическая помощь. Ты можешь позвонить. Если ты, например, не знаешь, как пишется какое-то слово...
1: Так.
0: Вот
1: будто бы.
0: Например. Кто-то гуглит, кто-то идет к чату GPT, а оказывается, есть Академия русского языка, что-то такое. У них есть горячая линия, ты им звонишь, и они тебе говорят, как это слово пишется. Они достают буквари и тебя прям консультируют. Девушка выложила разговор, как она туда позвонила. Она пыталась понять, как пишется слово, секундочку, инфлюенция или инфлюенция.
1: По-русски?
0: По-русски, или... да. По-русски. И она позвонила, и там тетушка ей такая, так, секундочку. Вот в этом словаре вот так, вот в этом словаре вот так. Скорая орфографическая помощь. Ты понимаешь вообще, насколько мощно. Мы не в контексте того, что мы можем делать и куда звонить?
1: Вот знаешь, я сейчас тебе степень глупости еще озвучу.
0: Давай.
1: Когда-то давным-давно, если ты в Тольятти звонишь по номеру 09, человек берет трубку и отвечает, который час. Но ты звонишь, здравствуйте, время не подскажете, 18 часов 45 минут, время московское. И ты думаешь...
0: А это что за служба?
1: Ну вот такая вот служба. Видимо, это была справочная, но мы понимали, что можно спросить время, звонили и спрашивали.
0: Мне очень нравится.
1: Мозгов дофига, да.
0: А ты когда-нибудь с кем-нибудь разговаривал по горячей линии? Скорую психологическую помощь
1: тебе оказывали?
0: Нет,
1: но однажды вызвали, значит, на меня чуть не составили дело за то, что мы разыгрывали с другом... Знаешь, вот телефоны, когда два телефона есть в квартире?
0: Да, и можно слушать, как, о чем говорит другой человек, если он разговаривает.
1: Да. И так. Вот мы звонили, представлялись ведущими местной радиостанции в Тольятти и говорили, что вы выиграли набор мебели кухонной. Да, и человек там просто растекался от радости, а мы продолжали что-то там втирать какую-то дичь, но мы в 9 классе учились, там, может, в 8-м. И потом нарвались на человека с определителем номера. На орехи нам тогда, да, досталось было.
0: Ну, во-первых, ты предопределил свое будущее, а во-вторых, поведение, ну, мышиное, конечно.
1: Почему?
0: Ну, вы две крысы, конечно, с другом.
1: Представляешь, как человек радовался, когда ты ему говоришь, что вот выиграли что-то, а мы же не хамили, не дерзили, мы дарили радость человеку, пусть эфемерную.
0: Что это был день, когда он все потерял, от него еще жена ушла, он сидит просто на грани этой жизни и загробной.
1: Вот же жизнь спасли,
0: стало быть. И он думает, знак судьбы, и уже верит в это, а потом выясняется, что его развели.
1: С мошенниками так работает всегда, но мы при этом ничего не забирали. А то дарили
0: только иллюзию. Время и душевное спокойствие.
1: Да.

0: радио.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно шаг.

0: Радио.
1: И мы продолжаем, вы слушаете новое радио Эвиленд. Меня по-прежнему зовут Эви, со мной по-прежнему мистер Усишкин.
2: Мое почтение.
1: Ну, надо немного в радиоведущих поиграть, все, отработали, идем дальше. Короче, новость, которая обрадует только меня и Акмаля, потому что я узнала, что Акмалю в душе 82, это он молодец и выглядит как юнец. На самом деле, он уже давным-давно пенсионер, как и я.
2: Подожди, а что ж ты меня-то как будто бы с негативным оттенком дедушкой называешь?
1: Тебе кажется.
2: Хорошо.
1: Тот, кто хочет обидеться, всегда найдется, да, за чего обидеться. Так вот, значит, есть московское долголетие.
2: Есть.
1: Наслышанное.
2: Да,
1: это
2: ну,
1: просто...
2: уже посещаем.
1: А, ну, ну конечно, ты же, зачем я вот это все визуализирую, если могу у тебя спросить, вот, как ты проводишь выходные? Для меня это просто, ну, это то, ради чего хочется постареть, понимаешь? То, ради чего я держусь, и когда я думаю, что все, жизнь тлен, я понимаю, что нет, надо дождаться, когда я смогу ходить на буги-вуги по воскресеньям и вот на вот эти вот все экскурсии по Москве бесплатные с чаепитием в конце. И значит, у московского долголетия, оказывается, будет какой-то день открытых дверей, и они приглашают всех любого возраста. И из-за этого в соцсетях у зумеров бум, потому что они уже объединяются в группки, и все вот хотят посмотреть и пойти узнать, что это. А я не осуждаю. А я бы вместе с Акмалем-то и с его женой, если она тоже престарелая в душе, я бы с радостью.
2: Я сейчас просто пытаюсь вспомнить какие-нибудь фильмы или литературные произведения о дружбе не Дед Мороза там с, не знаю, каким-нибудь сказочным мальчиком, а вот, ну, реальных людей. Это же очень интересно.
1: Я вообще не поняла, к чему это.
2: Я сейчас к тому, что вот они придут, эти зумеры. И что они планируют там,
1: да,
2: делать?
1: Да, они как
2: смеяться,
1: родные.
2: Или же
1: наслаждаться.
2: Наоборот, или же наоборот.
1: Наслаждаться, наоборот.
2: Зумеры говнюки частенько.
1: О, ты,
2: да,
1: что, офигел?
2: И шути,
1: иди рот с мылом помой.
2: Нет, я
1: обоснуй.
2: У меня во дворе...
1: Обоснуй.
2: Я гуляю с коляской.
1: Ага, ну.
2: Да, много.
1: Так и вот, что, тебе камни кидают в спину?
2: Еще бы они
1: под
2: попробовали камни
1: ставят
2: кинуть. Нет, но они ругаются матом просто жестко и ведут себя.
1: А ты-то ангел у нас сидит тут тольяттинский. Матом вообще ни разу, чисто
2: вот
1: ни разу не тронутый руками.
2: Вот именно там это все не осталось.
1: До свадьбы только ветер
2: как
1: ласкал его,
2: конечно,
1: сидит тут.
2: Конечно.
1: Матом они ругаются.
2: Матом ругаются. Да, а если они еще и по стройке бы бегали, ну стройку сейчас фиг проникнешь, конечно. А по крышам, если бы лазали. А что творилось за гаражами? Это же все выдумки.
1: Ты все плесень
2: уже. Это все
1: уже
2: выдумки родителей. Этого всего не было никогда.
1: Официально занесен в категорию плесени.
2: Матом ругаются.
1: Осуждая детей, заругается матом.
2: Да, матом ругаются.
1: А подходил ли ты...
2: А вдруг они еще пивные бутылки нюхали какие-нибудь, там вот валяются там.
1: Я живу возле школы, прям вот возле нее. И, ну, я подтверждаю твои слова, но они боятся, когда они видят кого-то модного и стильного вроде меня, они не ругаются матом. А тебя они, наверное, просто не воспринимают.
2: Не, а
1: нет,
2: вот...
1: да, я думаю, они думают, что ты... Они смотрят в уши, слухового аппарата нет, и
2: они
1: думают,
2: смотрят,
1: деда не слышит.
2: Волос дофига торчит там из ушных раковин, да, соответственно, уже можно как-то там ему...
1: Дедуля не слышит.
2: Панамку напихать.
1: Нет, не осуждай зумеров, пожалуйста. Вон Саша Аникин наш, зумер, вообще...
2: Саша Аникин — это взрослый супермодель.
1: Это правда.
2: А зумеры часто вообще...

0: Вот тебе, пожалуйста, петербургские школьники.
1: Началось.
0: Зумеры. Зумеры. Ну... Зумеры. Да. Украли огромный резиновый...
1: Да. Как ты будешь выкручиваться, а я не поняла.
0: Дилдо. Сначала они вежливо постучались в пункт выдачи заказа и поздоровались. Но, не дождавшись ответа, выбили дверь и начали вскрывать коробки с содержимым. В одной из них нашлась вот эта самая игрушка. Ее сверхразумы прихватили с собой, попутно еще там каких-то шмоточек тоже зацепили и башмачков. Теперь школьников ищут. Что? Что, им по щекам этой игрушкой надавать?
1: Тебе не... Ты понимаешь, что вообще? Ты о детях говоришь сейчас?
0: Нет, я говорю о том, что это безобразие вообще. Ну, что вот они, зачем им это надо?
1: Может быть, у них в школе ввели половое воспитание, и они заказали реквизит. Я вообще не хочу обсуждать это в контексте школьников.
0: Нет, это просто ужас какой-то вообще.
1: Я не надо меня.
0: Безобразие, безобразие, безобразие. Сейчас с ними проведут воспитательные работы, они извинятся и больше так поступать не будут. Я надеюсь, на этом все завершится.
1: Дед, ты отец всего 5 месяцев, да? Даже еще, ну да, почти 5.
0: Представь себе следующую
1: картину. А тебя уже колпачит.
0: Как зовут дочку Лени Кравица?
1: Зоя.
0: Вот, значит, Зоя пришла с кавалером. И что ты думаешь, как только Зоя пошла одеваться, ну, на выпускной они там собирались, Лени ему там такую лекцию прочитал. Вот, а кто-то из друзей сидел эту всю лекцию слушал, говорит: Лени, ты рок-звезда, ты поп-звезда, ты видел все. И ты сидишь и отчитываешь, как какой-то старый пердун. Ну, все бати такие.
1: Автоматически, да, автоматически. С рождением ребенка ты превращаешь, тебе сразу сверху 40 лет, и ты старый пердун.
0: Да. Почему пердун-то?
1: Ты сам до этого сказал, что ты назвал Лени Кравица пердуном старым. А что, это стыдно быть таким, как Лени Кравиц?
0: Ну нет, когда ты выглядишь как Лени Кравиц, называй как хочешь вообще.
1: Справедливо.
0: Ведь роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть
1: нет. Я думаю, пора остановиться.
0: Хорошо.
1: Мы сегодня обсуждаем, по каким таким словам, словечкам, выражениям можно определить, из какого ты города.
0: И там целые вообще энциклопедии у нас уже можно составить. Русского языка.
1: Да, мне нравится комментарий Вадика Данильна, который говорит: понаехали, наша-то коренная
0: молодец,
1: москвичка.
0: Молодец, молодец, Вадичка умеет, да.
1: Акает специально.
0: Лимитчики там, да, всякие.
1: Под прикрытием. А у тебя есть вообще? Ну, у тебя, наверное, есть, ты же плесень. Ну, друзья, коренные москвичи.
0: Да.

0: Ну да, у меня просто
1: ну,
0: это
1: как
0: редкость.
1: Говорит моя бабушка, которая в Москве прожила всю жизнь, я говорю, бабуль, ну а как так вышло? Ты вот москвичка. Она говорит, какая ты ее москвичка? Я только в 31-м году переехала.
0: А-а-а.
1: Она 26-го года выпуска, да.
0: А я уже считаю, что все, я 5 лет живу, я уже почти коренная.
1: Вот,
0: ну, я уже москвичка.
1: Прожила 80, и нет, нет.
0: Ну, времена поменялись. Просто да. Сейчас время намного быстрее бежит, поэтому я не готова 80 лет ждать, чтобы назвать
1: согласна,
0: себя москвичкой.
1: Поэтому запоминай турецкий барабан, и будешь вот за коренную...
0: Ну, спроси меня.
1: А вот как у вас говорят, откуда ты родом, жадина, говядина?
0: Так турецкий барабан, хоть.

0: Я в пятницу рассказывала, что выходные планируете на день рождения к подруге, и это, конечно же, реализовалось. И что я поняла? Мы с тобой недавно обсуждали, помнишь, тему про то, как, когда последний раз вы вообще ходили в гости, и вот эту всю историю.
1: Кстати, расскажи, да, я же с тобой жестко планировал.
0: После этого с мамой я болтала, и мама такая, вот ваше поколение, вы вообще даже в гости не ходите друг к другу.
1: И песни не поете за столом, да.
0: Я думаю, так, что происходит? И вот мы собрались с девочками, у нас было 9 человек, накрыли огромный стол. Просто. Ну, это невероятно.
1: Рулетики ветчинные были?
0: Было.
1: Все.
0: Но у нас еще подружка прилетела из Испании, потому что у нас, как понимаешь, хамон присутствовал на столе.
1: Это не рулетики ветчинные с яйцом и чесночком.
0: Немного другой уровень, чуть-чуть. Но было мясо по-французски. Картошка запеченная. Все как положено. И я не пью. Вот, важное уточнение. Поэтому, ну...
1: Только воду.
0: Воду и кол без сахара. Но ходит поверье, что вся эта еда застольная, она прикольная и хороша под водочку, что мы осуждаем, конечно. Оказывается, это все глупости. Потому что если она по умолчанию вкусна и компания хороша, то и не важно, что ты пьешь. Понимаешь?
1: Да. А поэтому... ты понимаешь, культурный код все портит. Вот ты смотрел особенности национальной рыбалки? Помнишь ли ты блюда какие-нибудь из этого замечательного шедевра?
0: Нет, другие кадры есть в голове.
1: А вот другие встречаются, да.
0: Но я к чему? Либо это возраст, потому что мне уже 30, либо это осень, но в планах у нас было, что мы немножечко посидим, как в старый добрый, чтобы сэкономить.
1: И потом куда-нибудь...
0: И ломанемся, да. А мы сидели до 4 утра. С кайфом дома, именинница уже в один момент сняла свое роскошное платье, надела пижаму домашнюю.
1: И ждала, когда вы уже свалите все нафиг.
0: Да, но мы все никак не уходили, да. И это было замечательно. Я поняла, как здорово, когда люди ходят друг к другу в гости.
1: Подожди,
0: в очередной раз.
1: Вот скажи, вот сейчас вот от этого ответа зависит все. До настолок дошло?
0: Не, я бы ушла сразу.
2: Эви Лэнд на новом радио.

0: Итак, значит, мне попалась очередная ветка в Threads, где люди делятся какими-то странными открытиями относительно гигиены партнеров, с которыми они жили. Так я узнала, что, оказывается, есть люди, как правило, это мужчины, которым вот в момент, когда лень стирать трусы или чистых нет, они выворачивают их на другую сторону и носят, как чистые. Меня удивило количество лайков на этом комменте и подтверждение других парней, что да, что кто-то так не делает.
1: Двухсторонние.
0: Мне от этого стало плохо, на секундочку. Дальше люди начали делиться, что еще для них стало странным. Ну, естественно, базовая история про то, что люди используют одно полотенце для всех частей тела.
1: Ну, ты же чистый, вытираешь части тела.
0: Да. Вот именно этим они и апеллируют. Кстати, про полотенца. Мне недавно попалась картинка, которая объясняет, что вот, знаешь, вот эти большие полотенца, банные, и, как правило, там есть такая полосочка, ну, как для украшения декора ради.
1: Да.
0: Оказывается, что большая часть полотенца для тела, а вот этот остаток, это для лица.
1: Мне кажется, это выдумки, потому что тот просто экономит на материале и синтетическим каким-то прессом вдавливает кусочки.
0: Я хочу верить, что это возможность для тех, кто, вот как ты, говорит, что ты же чистый и все.
1: Да.
0: Дальше, значит, что еще в этой ветке?
1: Ну, вот смотри, ты приходишь
0: гигиены
1: в гости, говоришь, а какое полотенце? А, вот, бери любое сухое.
0: Я всегда спрашиваю, мне говорят, вот оно для рук. Я хочу верить, что оно для рук. Но однажды, опять же, я узнала, что полотенце, которое висит для рук, некоторые используют не по назначению.
1: Потому что что, биде стоит?
0: Потому что лень, да.
1: Ага.
0: Остановимся на этом.
1: Right.
0: Дальше. Люди выяснили, что некоторые не стирают шторку для душа. Примерно никогда.
1: Не-не-не, она же там, ну, даже пахнет начинает ее.
0: Конечно, я-то не понимаю. У меня нет шторки, у меня душевая кабина, к сожалению, да, вместо ванны, но как можно не стирать шторку, непонятно. Дальше. Люди, и это у меня есть такие знакомые, тоже парни.
1: Ну, смотри, они ее не стирают, они ее выкинули просто и повесили новую.
0: Ну, так тоже нормально.
1: Да.
0: Значит, вот, например, ты пришел в гости, или ты дома обедаешь, неважно, ты поел суп, ты доел суп, и в эту же тарелку тебе накладывают второе.
1: Я жил в деревне,
0: угу,
1: и это было моим условием, что мне дадут чистую тарелку, только в этом случае я буду есть суп. Ты представляешь, бабушка у меня не могла понять, кого тут из себя строишь, князёк?
0: Вот, и для многих это нормально. Ну и серия «Еда все равно смешается», зачем, да, переводить посуду?
1: И кисельёшком залить можно.
0: Для меня это тоже дикость. А очень много таких людей, которые, ну, что-то доел и доел.
1: Понимаешь, когда человек занят, ему некогда есть глазами. Ты глазами сперва еду поглощаешь.
0: Ну да.
1: А они просто поглощают калории, чтобы потом проявлять свою эффективность.
0: Ладно, я, а ты чё?
1: А
0: давай.
1: Я говорю, голубых кровей, он тоже родился такой.
0: Да,
1: да. Как так вот вышло
0: у
1: просто.
0: У тебя
1: случайно
0: усы с 5 лет уже так красиво лежали на губах.
1: Бакенбарды, угу, да, быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей.
0: Мне страшно падать.

0: знаешь, как в Оркуте продолжали фразу «жадина-говядина»?
1: Ну-ка.
0: В жопе шоколадина.
1: Да, это кто написал?
0: Воркутинец
1: написал. Покажи мне этого воркутинца.
0: Я тебе базарю, вот, смотри. Павел Егоров. Он вежливо очень написал. Добрый вечер, детство в Оркуте, и там говорили так-то по этому поводу. Я поэтому не стал выкладывать в общий чат.
1: Я думаю, вот, что он врет. Я думаю, это у них двор в Оркуте такой был.
0: Вот, может быть, один человек так говорил.
1: А ему он это теперь обобщил. Снится,
0: и вот фантомные воспоминания говорят о том, чего не было никогда.
1: А ты, я в этом году узнала, что действительно есть фантомные воспоминания.
0: Есть.
1: Я даже реально лекцию послушала. Клянусь, это были не рилсы. В общем, оказывается, если вы не знаете, может быть, кто-то тоже не знает, что иногда мозг тебе придумывает какие-то события,
0: конечно,
1: и ты живешь в полной уверенности, что это было. И разуверовать в это можно только...
0: И ты можешь даже видеть эти вещи.
1: Да, что настолько ты прям уверен, но разуверовать ты можешь только, если есть свидетели. И у меня была такая ситуация, и я пересказываю родителям, и серия там, вот, Матвей был маленький, ля-ля-ля, да я помню. Но Матвей обжегся в детстве, у нас стоял кулер, и он перепутал краники, ага, и вылил на руку себе горячую воду. А ему было там года полтора. И я прям говорю, я все это помню. Мама говорит, тебя не было дома. И папа говорит, я тебя отвез, ну, не было тебя дома, а я помню. Помню, что было. Я все это помню. И они вдвоем даже не на секунду сомневались, но полностью разложили хронологию, а я все это время жила с ощущением, что вот это было на моих глазах.
0: И у всех такое есть вообще 100%. Более того, все мы скучаем по временам, в которых никогда не жили.
1: Это база вообще. Ну какой же мозг иногда крыса?
0: Мозг — это хитрющая штука. Помнишь вот эти вот загадочки в каких-то странных картинках, когда там палец не так сложишь, и потом раз там шевелить не можешь им...
1: Нет, это вообще лучше тесты не проходить в интернете, потому что каждый раз проходишь, у тебя...
0: А знаешь, как Тимоти Лири покинул тюрьму?
1: Как?
0: Тимоти Лири — это ученый, который попал в места лишения свободы. Он покинул тюрьму, потому что он сдал тест Лири, то есть тест, который он придумал сам для заключенных, чтобы выяснить степень их агрессивности. Значит, ну и, соответственно, ему выдали разрешение вон, не знаю, траву за забором тюремным подстригать, потому что все равно вернешься. Ну и вот он уехал, значит, в другую страну из Соединенных Штатов. Его спрашивали, а как вы покинули тюрьму? Ну, это, говорит, американская система исполнения наказаний... Я сдал тест своего имени, они даже не удосужились проверить, кто перед ними сидит.
1: Не проходите тесты там, потому что, как правило, всегда либо шизофрения, либо биполярное расстройство. Нет такого теста, который ты проходишь, и там у вас все хорошо. У меня ноль раз такое было. Я думаю, дело в тесте, не во мне.
2: Впервые в концертном зале нового. Цой. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 30 сентября в 18.00. Сольный концерт. Цой. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
6: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк главный плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
7: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
8: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
10: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
14: За спасибо я куплю за бонусы. Спасибо, в отпуск я поеду. За спасибо.
15: Оплачивайте бонусами «Спасибо». Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.

0: Там еще был какой-то разгон в комментариях про закрутки, но я даже не хочу и читать и грустить, потому что я ничего никогда не закручивала, я еще не подошла почему-то к этому возрасту. В этом году я подумала, а не испечь ли мне кулич, но не дошло дело, потому что я прочитала рецепт и поняла, что понял.
1: Сложности вот
0: нужно,
1: этот.
0: Но нужно прямо сейчас начать готовиться, чтобы к Пасхе успеть. И то же самое с закрутками. Я обожаю это все есть. Я целую руки своей мамы, которая просто под нашу дудку только так. Аджика, все что угодно. Всевозможные варенья, от которых мы открещиваемся, но очень рады всегда, когда нам это привозят в Москву родители. У меня всегда дома есть хотя бы одна баночка варенья. Всегда баночка малинового варенья ждет, когда я заболею. Это очень тепло.
1: А чем отличается варенье от джема?
0: Понятия не имею. Я что, похож на человека, который разбирается?
1: Похоже, что ты с детства берешь этот американский хлеб, тост и...
0: Который год хранится и не плесневеет.
1: Воняет при этом жутко. Ну, он пахнет, правда, вот это вот.
0: Нет, это не ко мне. Ты меня перепутал с Димой Лапиковым. Вот он, скорее всего, выглядит как человек, который ест только такой тост, арахисовую пасту, немного джема, надевает свой смокинг и идет по делам работать.
1: И на автобусе его еще в школу везут.
0: Как на автобусе, на желтом.
1: На желтом.
0: Но вообще
1: таком,
0: у него,
1: да,
0: скорее всего, водитель. Симпсонах. И ну, он, да, потому что, что такое детский лагерь, я был в Диснейленде. Извините, я...
1: Где вы там Новый год отмечали, в подъезде? Ну, во Францию ездили.
0: Извините, я был в Куршавеле, а вы нет. Поэтому...
1: Я учился, да, кататься на лыжах, а не на пакете вот с этим вот, со снегом, как вы там где-то...
0: Что? Я не понял. Дима, а ты помнишь... Нет, я был в Англии, я не знаю, что это такое.
1: Дим, подожди, а вы что, на стульчиках не съезжали, что ли, там после школы с горки?
0: А у него стоял унитаз, который, знаешь, где на кнопки нажимаешь. Ну ладно.
1: Да. Японский такой.
0: О, да. Короче,
1: да,
0: ребята.
1: Он 100% знал, как с пьезоэлементом вот руки мыть. Что дверь откроются сами, он знал. И врезаться в них было не обязательно.
0: Тот самый человек, который в вертолет заходит и не наклоняется, потому что он знает, что рост.
1: Осанка, да. Он знает, что такое лекало пиджака с 6 класса. Димулечка, конечно, это просто прям гений вообще.
0: Нет, он прекрасный, люблю его, жесть вообще,
1: очень,
0: просто,
1: да,
0: замечательный.
1: Даже больше, чем Макса Астахова.
0: Да. Все, ребят, я желаю вам, ну как это, давайте по классике. Рабочая неделя началась, ура, молодцы, пусть все будет супер, хорошего вам вечера, целую в правую щеку, целую в левую щеку. Всех тех, кто не вел себя как мышь, целую в нос. До завтра.
1: Димуля, ведь он даже, не знаю, галстук умел завязывать примерно со 2 класса.
0: Я думаю, он научился этому раньше, чем пошел. И уж говорил подавно.
1: Более того, когда всем натягивали бабочки, он умел и бабочку завязать по грамоте.
0: Он вместо слова «мама», «папа» первое, что сказал, «сколько стоит» и «благодарю».
1: Именно что. Он понимает, что такое шлевки, лампасы и лацкан.
0: Да он тот еще лацкан, если честно. Передавайте Лапикову, что мы передавали ему привет.

А вот кроме шуток, ребятушки, не только май проходит или лето пролетает. Сентябрю пару дней осталось, ей-богу. А там и осень не той. То есть что, к Новому году готовиться пора. Искать хату, как говорили во времена моей буйной юности. Забыл представиться. Данила Михайлов в ответе за саундтрек вечера. Мое почтение.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.

А я сейчас как радиоведущий себя вести буду. Данила Михайлов на новом радио. I can see fire in your eyes. Вижу огонек в твоих глазах. Соответственно, на эту же тему я и нашел любопытную новость. Да-да-да, нашел любопытную новость в канале Hi AI Media. Датские ученые придумали, как вернуть слепому глазу чувствительность к свету одним уколом. И будет огонек в глазах по новой. Есть болезни, при которых в глазах постепенно погибают клетки, воспринимающие свет, а нервы, которые ведут сигнал в мозг, остаются целыми. Так вот, связь с миром обрывается, хотя вроде как провода те самые на месте. И вот в этот разрыв ученые предлагают вколоть наночастицы. Полые шарики размером в тысячные доли миллиметра оседают на сетчатке рядом с живыми нервными клетками и под действием света их расшевеливают. Устройство шариков, кстати, подсмотрели у растений. У той части клетки, которая ловит солнце. Так вот, на слепых, на незрячих мышах это все сработало, и у них в мозге появился отклик на свет. Пока это только реакции нервов, но если все будет получаться, возвращать зрение можно будет одним уколом, без сложных операций и без вживления электроники в глаза. Такие вот новости, на ночь глядя. Хотя нет, еще на какую на ночь-то? Хай-Ай Медиа, это я уже говорил. Новое радио говорил, суперхиты, суперновинки говорил. Ну, а имя свое уж тем более.

0: Час ночи в Красноярске. Новое радио.
1: Ребятушки, заглянул в календарь бесполезных праздников, и мне кажется, тулики сейчас будут громко смеяться, потому что, оказывается, 28 сентября отмечается День тульского пряника. Уже 14 лет как? Что за бред вообще? Что вы думали, а? 114 там. Какие даже и того больше, но... С чего вообще вот это все...

В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: вот прям умеют в качестве протеже Зиверт, очки и кольц на новом радио. Здесь же Данил Михайлов. Самое приятное, что здесь ты. Да. А еще что-то приятное наверняка до сегодня успело случиться. Так, ребятушки, обратимся теперь от радио части к нашей интернет-программе.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райт Раун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама. Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: банки России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ООО 0+.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Новое радио.

Так уж вышло, что в плейлисте нового радио пересекаются фениксы. В данном случае версия Beowulf, кто бы не узнал. Ну и коль такое дело, то расскажу я вам историю этой птицы. Феникс строит гнездо из ветвей ароматных деревьев и благовоний, подставляет гнездо палящим лучам солнца, он сжигает себя вместе с ним. Из остывшего пепла и праха появляется молодой червь, который под воздействием тепла быстро укрупняется и превращается в нового, полного сил феникса.

0: 2 ночи в Красноярске. Новое радио.
1: День диких гусей сегодня отмечается. А знаешь ли ты такое выражение, как гусю шею заломать? Вот и я тоже не знаю. На ночь глядя, такие глупости вообще лучше и не знать.

0: Новое радио «Изион Мьюзик» представляют. Мари Краймбери, Филатов и Карас, Сивиль Артикасти, Лирик, Мэри Гу, Нилетто, Эсте, Клава Кока, Акмаль, Татьяна Куртукова, Денис Клявер, Игорь Николаев, 1+1. Продюсеры Роман Емельянов и Денис Сатаров.
1: Они уже готовы выставить свои оценки.
2: Ты тоже можешь повлиять на судьбу конкурсантов.
0: С 5 по 9 октября в 18.00. Музыкастинг. Полуфинал. Смотри, слушай, голосуй. Подробности на сайте muz.nuradio.ru и в официальном сообществе нового радио ВКонтакте.

0: Lost Frequencies. Нифига себе, я произнес это с первой попытки. А что ж, радиоведущий недаром. И Дэвид Кушнер на новом радио. Что-то там у них в костях происходит. Это так песня называется. Это я не то, чтобы там кому-то пытался под кожу залезть. Ребятушки, сейчас хочется уже, наверное, забраться под одеяло. Но если это не происходит, то есть причины. Потому что, да, кто-то должен. Ну, а я понаблюдаю за саундтреком твоего вечера или ночи. Рам Данил Михайлов, сия, мое почтение.
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного, потому что это новое радио.
2: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему.

0: новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
0: Реклама. Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

может занести себе в копилку 2026 год как крутой старт, крутое продолжение. Дима Урих на новом радио. Кстати, по поводу года 2026-го. 94 дня ему осталось. Важная ли эта информация? Думаю, нет. Ну, а моей рабочей смене осталось секунды полторы. Данила Михайлов был за старшего до сего момента на новом радио. Ушел искать РТО.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

впервые в концертном зале нового. Цой. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. Завтра в 18.00. Сольный концерт. Цой. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru.

0: Терпятся сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Новое радио.

6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Один плюс один.
2: О, боже, нет!
0: Утро на грани. С 7 утра по будням. Утреннее шоу «Один плюс один».
2: Стар!

0: новое на новом.
1: Всем здрасте, это Пицца. Слушайте нашу новую песню с Эльдаром Джараховым «Антонимы» на новом радио.
2: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство, будто

0: быть рядом.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
2: Калинин, Рай Траун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
1: Новая музыкальная игра нового радио.
2: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб.